0: Birinci Radyo'nun tolkunundan Kıtay Terezi Sokturusu'nun Gezek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Бишкеке 19-20 октября пройдут заседания парламентской ассамблеи тюркских государств Тюркпа. Подготовку к мероприятиям обсудили Торага Жугурку Кинеша Марлен Маматалиев и генеральный секретарь организации Рамиль Хасан. Стороны рассмотрели организационные вопросы предстоящих заседаний и дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества. Маматалиев отметил заинтересованность Жогурку Кинеша в расширении взаимодействия с парламентами стран-членов Тюркпа. Сейчас в Бишкеке идет подготовка к мероприятиям 19-20 октября. Отдельное внимание стороны уделили разработке модельных законов и механизмам контроля за исполнением законодательства актов, подготовленных в рамках ассамблеи. Рамиль Хасан также представил информацию о текущей работе Тюркпа и содержательной части предстоящих заседаний в Бишкеке. Напомним, Тюркпа создали в 2008 году как площадку для сотрудничества парламентов тюркских государств. Кыргызстан входит в число государств-основателей организации. Администрация Андижанской области Узбекистана передала Ошу 10 тысяч саженцев павлонии. Подарок приурочили к Дню города, сообщили в мэрии Оша. Саженцы передал заместитель хакима Андижанской области Махамаджон Нишанов во время встречи с мэром Оша Жанарбеком Акаевым. Деревья планируют использовать для озеленения и благоустройства города. Отметим, что Ош и Андижан развивают побратимские связи. Соглашение между мэрией Оша и хакиматом Андижана о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах было подписано 5 сентября 2017 года в Бишкеке. После проверки в Казахстане возбудили 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны. Сообщается, трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в вооруженных силах. Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства. При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих. По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы 5 должностных лиц. Окончательную правовую оценку их действиям дадут по завершении расследования. Выявлены также недостатки в сфере воинской дисциплины и профилактической работы. Установлены отдельные факты неуважения и применения насилия в отношении военнослужащих, по которым возбуждены уголовные дела. Напомним, во время учений в Мангистауской области погибло 14 человек. В Казахстане предлагают увеличить с 51 до 174 перечня востребованных профессий, представителей которых смогут претендовать на разрешение на постоянное проживание в стране. Проект подготовило Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Казинформ. По сведениям издания, при формировании нового перечня Минтруд учитывал потребности экономики и приоритетных отраслей. В ведомстве рассчитывают, что расширение списка создаст более благоприятные условия для привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Сейчас перечень включает 51 востребованную профессию. Проект предлагает увеличить его более чем втрое, до 174 профессий. Изменения подготовили в рамках миграционной политики Казахстана до 2030 года. Правительство Узбекистана утвердило новые правила для граждан, которых уволили перед пенсией. Теперь оформить выплаты досрочно могут мужчины от 58 лет и женщины от 53 лет со стажем не менее 25 лет для женщин 20 лет. Главное, чтобы потеря работы произошла по экономическим причинам. Ликвидация компании, закрытие ИП по пунктам 1 и 2 статьи 161 Трудового кодекса. Подать заявку можно в любое время суток через портал «Мобильный». mai.gov.uz, прикрепив приказ об увольнении. Центр занятости за 2 рабочих дня проверит стаж и причину увольнения через единую электронную систему, поставит человека на учет и начнет подбирать вакансии. На поиск подходящего места закон отводит 3 месяца. Если за этот срок новую работу не найдут, гражданина официально признают безработным. После этого документы сразу передадут в пенсионный фонд для начисления досрочных выплат. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В прямом эфире на Биринч Радио программа о здоровье радиоклиника, в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Сегодня у нас в гостях находится невролог-цефалголог, а программа будет посвящена вопросам мигрени. Сообщается, что по статистике медицинских организаций мигрень – это третье по распространенности заболевание в мире. По данным ВОЗ, каждый 7-й человек на Земле хотя бы раз в жизни испытывал приступ мигрени. Эту болезнь ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией. Помимо наследственности, среди основных причин, провоцирующих возникновение мигрени, это переутомление, стресс, неправильное питание и распорядок дня, а также злоупотребление алкоголем. Сегодня в программе мы узнаем о симптомах мигрени и способах ее лечения. В студии прямого эфира Биринч Радио находится врач-невролог-цефалголог, ассистент кафедры неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева Кундуз Харбозова. Добрый день, Кундуз Зайнединовна.
3: Здравствуйте.
2: Угу. Кундуз Зайнединовна, сегодня мы с вами говорим о мигрени, скорее всего, конечно же, потому что в скором времени, 12 августа, сентября, как раз будет отмечаться вот этот день. Вот мигрень, этим словом многие обозначают просто головную боль, да, думают о том, что вот это самый основной симптом, и, может быть, не все думают о том, что это действительно очень опасное, сложное, да, тоже заболевание, с которым сталкиваются люди. Давайте с вами вообще поговорим о мигрени, что можно назвать мигренью, да, какие группы заболеваний, да, и вообще, как на сегодня к этому заболеванию относятся люди и как нужно относиться.
3: Да, как вы и сказали, да, мигрень сейчас по всему миру занимает третье место как самое частое неврологическое заболевание. Еще я хочу было бы отметить, что по причине инвалидности, то есть по причине нетрудоспособности, потому что люди болеют мигренью, они не могут ходить на работу, посещать какие-то социальные мероприятия, да, она стоит на 7-м месте, то есть по всему миру. И мигрень, она действительно является очень частой и наиболее, можно сказать, самой частой причиной головных болей. Вообще мигрень – это отдельное неврологическое заболевание. То есть мигрень представляет собой головной болью, которая чаще всего бывает односторонней, но может быть также двусторонней. Головная боль имеет такой пульсирующий характер. Она бывает такой средней или тяжелой тяжести. Часто или практически в 90% случаев мигрень она сопровождается тошнотой или рвотой, неприязнью к свету, к звуку, к запахам различным. И такой одной особенностью мигрени является то, что она усиливается при обычной физической нагрузке, то есть при обычной ходьбе, да, при выполнении каких-то таких мелких физических нагрузок головная боль будет усиливаться. А мигрень, ну, вообще в народе, в населении, да, у нас как бы про мигрень знают, ну, у нас в Кыргызстане не так много, я могу сказать, потому что очень часто на приеме, когда я ставлю диагноз мигрень, люди удивляются, как у меня что, не просто головная боль, да, вот приходит очень много пациентов вот примерно с такой головной болью, и во время консультации, когда ты расспрашиваешь их, все критерии диагностики подтверждаются, я ставлю диагноз мигрень. Мигрень, она до сих пор нету точной причины, то есть нету такой определенной, к примеру, причины, вот, ну, к примеру, да, там воспаление какое-то, есть какой-то бактерия или вирус, вот это вызвало воспаление, но при мигрени есть определенные теории, которые до сих пор подвергается испытаниям, да, каким-то исследованиям, и как бы все ученые мира пытаются до сих пор понять точную причину. Но наиболее такой правдоподобной, можно сказать, да, или на данный момент существующей теорией является нейроваскулярная теория. Ну, объясню простым словами. Да. Нейроваскулярная означает, что человек с мигренью, он рождается уже с таким более чувствительным мозгом. И внутри мозга происходят различные биохимические процессы, впоследствии которых расширяются сосуды головного мозга и выделяются определенные вещества. И одним из таких важных веществ на данный момент является кальцитонинген-связанный пептид, или CGRP, мы говорим на английском языке. Вот его последние 15 лет изучают, и сейчас это привело к тому, что появились лекарства, которые блокируют этот пептид. Есть еще гипофизарный пептид, это одно из новых направлений. И вследствие расширения сосудов возникает такая пульсирующая сильная головная боль. Вот. Но раньше была другая теория сосудистая, но о ней можно и не говорить, мы о ней уже забыли. Вообще, в целом, если я когда объясняю пациентам, я всегда говорю, что у вас просто более чувствительный мозг, и надо относиться к этому спокойнее, да? То есть какие-то определенные провоцирующие факторы или триггеры, которые вы указывали, там переутомление, стресс, они будут как бы влиять больше на человека с мигренью, нежели на человека, у которого нету мигрени.
2: Да, вот это достаточно интересная информация, потому что многие воспринимают мигрень это просто как результат, да, вот разных общих, скажем так, действий, да. Скажите, вот вообще у самой мигрени, скорее всего, есть такие сначала первые признаки, потом вот степени, стадии, да, этого заболевания. Что может быть первым признаком? Вот в течение какого времени нужно определить внимание то, что у тебя головные боли и другие, может быть, симптомы, они все-таки тебе мешают на частой основе?
3: Да. Мигрень, она имеет свои такие специфичные клинические фазы. Мы обычно распределяем на 4 фазы. Это фаза продромы. Первая фаза – это фаза до начала вообще всего цикла. Да? В эту фазу продромы обычно пациенты чувствуют переутомление, слабость или боли какие-то, напряжение в шейном отделе, может быть. Очень часто зевота бывает или тяга к сладкому, к соленым, то есть какие-то пищевые изменения могут быть. Фаза продрома, она может возникать где-то за день, за два. После, если у человека есть фаза ауры, да, это еще одно такое, ну, как бы такой симптом мигрени. Бывает такое состояние, когда перед головной болью где-то за час, у кого-то за 5 минут, у кого-то за 20 минут возникают определенные симптомы. Например, зрительная аура, да, это какие-то вспышки, мерцания, блески, неясность, нечеткое зрение может быть. У кого-то это может быть сенсорная или чувствительная аура, когда уходит или полностью человек перестает чувствовать, да, например, половину тела, пол лица. У кого-то бывают двигательные ауры, у кого-то бывает стволовая аура, но это уже более такие сложные. И после этой ауры она обычно проходит, то есть все вот эти симптомы ухудшения зрения и так далее, все это проходит и начинает потихонечку болеть голова, то есть сама фаза головной боли. Голова может болеть, она, как правило, не сразу сильно резко возникает, а потихонечку начинает нарастать. И вот в момент, когда очень сильно нарастает или болит голова, у человека, как правило, наблюдаются дополнительные симптомы, такие как тошнота, рвота, светобоязнь. Да? Люди хотят укрыться в темной комнате, не слышать звуков, не хотят света. У кого-то очень часто запахи любые, да? даже банально тот же парфюм или духи, которыми они пользовались, они могут тоже усиливать головные боли. И в целом потом возникает фаза постдрома, уже окончание мигрени, тоже слабость, хочется спать, нету настроения. Да? Как правило, вот эти все фазы, 4 фазы, происходят по длительности где-то от 4 до 3 суток. То есть у кого-то мигрень может идти сутки всего лишь болеть, целый день голова, потом она самостоятельно разрешается и проходит. Кто-то страдает целых 3 дня. И поэтому, если брать в целом статистику, да, почему мы говорим, что это самое частое, и плюс еще как бы одна из, седьмая, ну, извините меня, неврологических заболеваний очень много, а это седьмая причина по нетрудоспособности. То есть все-таки большое количество людей страдает от того, что не могут с этой головной болью нормально жить. Вот. И, конечно же, еще зависит от формы мигрени. Я уже говорила, есть мигрень с аурой, есть мигрень без ауры. Есть такая форма, как эпизодическая, то есть это уже по частоте мы говорим. Если человек в течение месяца, да, к примеру, у него где-то до 15 дней голова болит, ну это в разброс можно, там понедельник, пятница, среда и так далее, но если в количестве посчитать это будет 15 дней, то мы говорим об эпизодических, то есть приходящих приступах. Есть очень тяжелая форма мигрени, это хроническая мигрень, это от 15 и более. У меня есть пациенты, которые каждый день в течение месяца, 30 дней в месяце, да, и вот 30 дней болит голова. И она не просто болит, а она болит очень сильно и сопровождается всеми этими симптомами. Соответственно, в зависимости от этого у нас будет и лечение как бы различное. Я еще хотела бы вот немножко остановиться, знаете, на чем? На, опять же, на провоцирующих факторах, триггерах и наследственности. Очень часто бывает так, что люди, ну, в детстве, ну, обычно же дети маленькие, они же как бы целенаправленно не жалуются, там, у меня голова болит, там, да, это уже начинается в более осознанном, где-то в 14-13 лет. Но я начала замечать такую тенденцию, что пациенты, которые приходят ко мне с мигренью уже в взрослом возрасте, когда я их расспрашиваю про детский анамнез, они обычно говорят, вы знаете, у меня там мама или кто-то говорил, или я сам помню, у меня была постоянно рвота, тошнота, то есть постоянно какие-то были проблемы желудочно-кишечным трактом. Это еще раз подтверждает как бы такой диагностический критерий для мигрени, потому что детская мигрень, она тоже есть. И детки маленькие тоже страдают, но у них она протекает не в форме головной боли, как у взрослых, да, а в форме, например, циклической рвоты, тошноты. То есть голова может не болеть, но могут быть какие-то проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. И поэтому я обязательно на своем приеме всегда как бы расспрашиваю этот момент тоже. И если как бы в анамнезе был такой, ну, как бы симптом или такое было, то, как правило, это только подтверждает мой диагноз.
2: Да, это очень интересно. Вот сейчас, вот вы сказали, да, что мигрень это тоже наследственное может быть, и что обращаются люди достаточно разного возраста. Вот на сегодня как можно назвать картину с мигренью, да, вот именно по обращениям, по тому, насколько люди все-таки приходят, например, к вам, да, к вашим коллегам, и вот сейчас, как вы обсуждаете эту проблему между собой, она вот в Кыргызстане, она насколько эта проблема частая, серьезная, вот кратко говоря, да, если про эту часть?
3: Мигрень это часто, ну, в целом очень частая, но, как я уже сказала ранее, у нас нету такого распределения среди пациентов, да, например, к тебе не придет человек и скажет, вот у меня мигрень, давайте, это только вот там пару человек, которые почитали или которые ранее у кого-то были, обычно приходят с головной болью. У нас как, это, наверное, везде, скорее всего, да, люди обычно ходят с головной болью, не мы, ну, привыкли, что у нас есть головная боль, и мы особо с ней, как бы, ну, не занимаемся, да, мы начинаем заниматься головной болью только тогда, когда она начинает быть чаще и когда она уже мешает нам работать, да, или там ходить на какие-то мероприятия, там с детьми возиться и так далее. И вот очень часто приходят пациенты, которые пытаются как-то лечить свою головную боль, там принимают различные обезболивающие, комбинированные какие-то анальгетики, начинают ими злоупотреблять, пить очень много, и на фоне этого головные боли становятся еще чаще, еще больше. Ну вот я могу сказать, к примеру, если я в день смотрю 10 пациентов, то четверо из них обязательно с мигренью. И, как правило, двое – это вот прям впервые, то есть они впервые узнали, что у них мигрень. Может быть, они там подозревали там, и так далее, но вот такая ситуация. То есть достаточно часто. И я хочу сказать, что наши, мои коллеги-неврологи тоже начали активно, да, как бы вовлекаться в эту сферу, и у нас появилась, вот вы меня представляли, невролог-цефалголог, да, цефалголог это тот специалист, невролог, который углубленно занимается головными болями, и сейчас вот на данное время моих коллег-цефалгологов в городе стало, вообще в стране стало очень много, я этому рада, потому что соответственно, если их стало много, значит и пациентов достаточно, чтобы, ну, как бы неврологи уходили в эту субспециальность, да, можно сказать. И, например, 10-15 лет назад, вот я когда впервые отучилась, приехала, начала эту тему потихонечку узнавать, набирать себе пациентов, то вот я практически была единственным, да, то есть ко мне все направляли уже специализированно, хотя все наши неврологи, мои коллеги тоже как бы специалисты, которые тоже могут поставить этот диагноз и лечить. Вот. Проблема очень часто, и я думаю, она будет только расти, потому что одним из провоцирующих факторов мигрени является стресс. Стресс сейчас на каждом шагу и у каждого человека. Не знаю, я еще не знаю человека, который, у которого не было стресса, да? Вот. Да.
2: Смотрите, вы сказали, что вот такая тоже для кого-то это, наверное, все-таки пугающая реальность, да, когда по 15, по 30 дней в месяц болит голова, и ты не можешь ничего с этим сделать. С какого момента вообще людям нужно насторожиться? Вот два раза, три, например, четыре в месяц, если голова болит, может быть, не все на это обращают внимание, но когда нужно понять, что голова болит слишком часто, и какие еще ошибки могут совершить люди, когда вот свою боль заглушают, запивают таблетками?
3: Да, это очень хороший вопрос, потому что образованность населения именно в плане головной боли, я думаю, мы должны еще над этим работать, потому что действительно, сейчас реальность такова, что любой человек, у которого болит голова, он просто заглушает ее обычными обезболивающими, да, там банально идет в аптеку, ему дают там какой-нибудь препарат, вот выпейте и все. И это до следующего раза. Но есть вообще, в целом, если говорить про головные боли, то есть еще одна головная боль, это головная боль напряжения, она тоже часто встречается, и мы очень часто дифференцируем ее с мигренью. Это, грубо говоря, такая боль на фоне стресса, да, или после стресса, после перенапряжения. То есть, когда ты напряжен в стрессе, и после этого у тебя во время расслабления возникают головные боли. Этих болей тоже много, но, как я уже говорила ранее, у мигрени есть специфичные симптомы. То есть, вот это тошнота, рвота, светобоязнь, светочувствительность, звукочувствительность, да, и такое усиление при физических обычных нагрузках, это должно уже насторожить любого пациента, и вне зависимости от количества приступов, да, потому что когда человек ко мне приходит, пациент приходит на прием, в первую очередь во время клинического интервью, да, я сразу же как бы не то чтобы убираю, но дифференцирую другие состояния, потому что головная боль – это очень большой такой, знаете, такая, очень такой самый частый, можно сказать, симптом очень многих заболеваний. Например, геморрагический инсульт, да, тоже голова болит. Вы гриппом болеете или простудились, тоже голова болит, да. То есть тут надо немножко проводить дифференциацию. И есть такие симптомы опасной патологии, при которых мы обязательно далее отправляем пациента на различные, да, обследования, чтобы все-таки отдифференцировать. И, ну, к примеру, если у вас головная боль впервые возникла, то есть вы 20-30 лет жили без головной боли, ее не было, и тут вдруг она резко сильно возникла, то это уже опасный симптом. То есть это может говорить о какой-то опасной патологии, да? Тот же инсульт, например, геморрагический. Либо если головная боль связана с повышением температуры тела, или есть какие-то воспалительные изменения в анализах крови, например, либо если вы уже знаете, что у вас есть какие-то хронические фоновые заболевания, ревматические, системные, да, это могут тоже сопровождаться головной болью. То есть это все индивидуально. Но в целом говорить мы вот эти опасные патологии, мы их обычно исключаем, и после этого ставим диагноз мигрень. Я бы хотела бы еще вот сказать про злоупотребление обезболивающими, потому что обезболивающие препараты, они у нас в свободном плавании, грубо говоря, да, то есть любой человек может прийти в аптеку и купить лекарства, выпить и как бы идти дальше. Но это, с одной стороны, может быть хорошо, ты решаешь свою проблему, ты убрала головную боль, тебе надо работать, тебе надо идти туда, но с другой стороны, при частых приемах этих обезболивающих препаратах, они наоборот вызывают новую головную боль, еще более частую, и которая переходит в хроническую форму. Она называется абузусная головная боль. Mm-hmm. И вот у меня очень много пациентов с мигренью, которые не знали, что у них мигрень, но как-то пытались свою головную боль лечить самостоятельно, злоупотребляли этими лекарствами. Потом уже на приеме, когда я им рассказываю, что эти лекарства, да, они помогают, но если вы их принимаете правильно и частоту как бы соблюдаете, но если вы их принимаете больше и очень часто, то они наоборот вызывают головные боли. Вот это вот, я думаю, проблема, наверное, как бы в нашей стране есть, и надо это как-то решать. То есть мы проводили очень много всяких акций, но я думаю, это надо делать и дальше, то есть периодически. И вот то, что вы сказали, 12 сентября, это, ну, это всемирный такой день, Migraine Awareness Day мы обычно говорим, да, это в этот день мы должны освещать эту проблему, рассказывать, что это такое, как бороться, где получить помощь и так далее.
2: Хорошо, вот тоже такой вопрос. Вы сказали о том, что на самом деле не все понимают, что головная боль – это проблема, да, если в течение длительного времени она вас преследует. На что нужно обратить внимание? Вот сколько дней в месяц, если болит голова, это уже серьезный сигнал, потому что, например, вот некоторым людям, как мне, да, кажется, что если голова болит много раз, не один, не два раза в месяц, а ты уже видишь периодичность, то это все-таки чаще всего же должен быть повод обратиться к врачу. И вот тут же следующий вопрос: насколько вот стрессы влияют на вот тоже головные боли даже сами и мигрень тоже?
3: Ну, я, наверное, будет правильно, если я скажу, что это все индивидуально. Но есть общие показатели, к примеру, да, есть люди, которые могут хоть 15 дней в месяц ходить с головной болью и как бы не жаловаться, да, сильно. То есть, а есть люди, которые 2-3 дня в месяц, и они очень мучительно переживают эту мигрень, и они, соответственно, как бы должны уже обращаться. Но надо еще смотреть на общую ситуацию, да, если, к примеру, вы 2 дня плохо спали, где-то ездили, перелеты, что-то, и у вас болит голова, то как бы это, ну, не первый признак бежать к врачу, да, то есть если вы отдохнете, расслабитесь, и головные боли проходят, и больше вас не беспокоят, то, как бы, я думаю, можно и не идти. Но если они у вас периодичны, если каждый месяц, да, у вас есть определенные там от 5 и выше дней, то, соответственно, это уже показание к тому, чтобы вы сходили к специалисту и проверились. Uh-huh. Чтобы, опять же, не привести к тому, что пропустить какую-то опасную патологию, какое-то другое заболевание, либо не ухудшить эту головную боль, не участить ее. Триггерные факторы – это те факторы, которые провоцируют, дают запуск мигрени. Mm-hmm. То есть, если ограничивать себя в этих факторах, то есть, да, то, соответственно, и частота мигрени будет меньше. Основной триггерный фактор – это стресс. Mm-hmm. Стресс, переутомление, или мы еще, вот я говорю обычно, ну, стресс – это не что-то большое. У нас привыкли, да, стресс это вот там кто-то там умер, да, или кого-то переехали, большая авария. То есть какое-то такое большое событие, это стресс. Нет, стресс имеется в виду ежедневный, малый, хронический стресс. К примеру, там, ну, человек идет на работу, которая ему не нравится, но нужно ему зарабатывать, да? То есть это для него стресс, то есть он себя подавляет, но идет на работу. Или же какая-то семейная, там, как семейное обстоятельство, тебе приходится там общаться с людьми, которыми ты не хочешь, это тоже для тебя стресс. То есть вот такие маленькие стрессы, они все-таки влияют больше. Еще один фактор – это сон, нарушение сна, переутомление, нарушение, даже не переутомление, а нарушение сна, когда нету этот хронический недосып, когда человек плохо спит. Когда нет нормального качественного сна, это тоже провоцирует мигрень. Продукты питания. Ну, достоверных, конечно же, нету, вот, чтобы вот так вот это точно. Но общее – это красное вино, алкоголь. Чаще всего не рекомендуют. Да? Это кофе, производные кофеина, шоколад темный. Это красные томаты. Это все фастфуды, чипсы, гамбургеры и так далее. Везде, где есть глутамат натрия, это тоже провоцирующие такие продукты питания. И есть еще, вот хочу одну особенность сказать, все-таки мигрень, она чаще наблюдается у женского пола. Это связано с гормональными изменениями. И вот у женщины иногда может быть одна из форм мигрени, она называется менструальная мигрень. То есть перед менструальным циклом, либо во время цикла, да, когда ну, у нас же есть циклы у женских гормонов, и в этот период может возникать головные боли. Вот у меня есть пациенты, которые приходят и говорят, вы знаете, целый месяц хожу нормально, и вот именно в этот период у меня начинаются просто ужасные, страшные головные боли. И в этот момент, как бы, я понимаю, что это, скорее всего, мигрень, связанная с менструацией.
2: Хорошо, наша программа подходит к концу, и вот буквально пару советов. Что вы хотели бы пожелать или посоветовать людям?
3: Я вообще как бы основные, ну, я хотела сказать немножко про лечение, но вот постараюсь, да. В лечении мы обычно говорим о профилактике и о купировании приступа. То есть если есть приступ, мы даем определенную группу препаратов. Если есть хроническая мигрень частая, когда целый день, каждый месяц, да, то мы даем другие препараты. И очень важно все-таки ограничивать себя в тех состояниях, которые могут провоцировать приступ. Да. И все-таки головная боль, ну, это очень серьезное заболевание, мигрень. И надо более серьезнее к этому относиться и не принимать самостоятельно, не лечить эту головную боль, а обращаться к специалисту.
2: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что в прямом эфире приняла участие врач-невролог, цефалголог, ассистент кафедры неврологии, клинической кинетики КГМА Кундуз Карбузова. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.

0: Здравствуйте, далее на
1: президент Садыр Джаперов. За 6 лет мы построили 1075 объектов. Среди них школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. Один из них – стадион «Бишкек-арена». Кроме того, открыто 521 предприятие и завод. Как в Бишкеке прошла торжественная церемония открытия «Бишкек-арены». Укрепление кредитного портфеля страны и устойчивая динамика основных макроэкономических и фискальных показателей. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республики с B3 до B2, установив прогноз стабильный. Что реально означает повышение рейтинга с B3 до B2 для экономики, государства, бизнеса и обычных граждан, и насколько устойчив этот результат? К этим темам, уважаемые радиослушатели, и не только, мы обращаем ваше особое внимание, и хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. Итак, международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республики с B3 до B2, установив стабильный прогноз. Об этом накануне сообщили в кабинете министров страны. Повышение рейтинга отражает укрепление кредитного профиля страны и устойчивую динамику основных макроэкономических и фискальных показателей. Кстати, в Moody's отметили продолжающийся экономический рост и диверсификацию экономики, увеличение ВВП на душу населения, масштабные инфраструктурные инвестиции и укрепление государственных финансов. При этом отношение государственного долга к ВВП снижается. Также положительно оценена проводимая фискальная политика, направленная на укрепление доходной базы бюджета и повышение эффективности государственных финансов. Я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что Moody's — это одно из ведущих международных рейтинговых агентств, осуществляющие независимую оценку кредитоспособности государства, финансовых институтов и компаний. Причем рейтинги этого рейтингового агентства, они широко используются среди международных инвесторов и финансовых институтов при оценке кредитных рисков и принятии инвестиционных решений. И на самом деле задаешься вопросами, уважаемые радиослушатели, что реально означает повышение рейтинга с B3 до B2 для экономики, государства, бизнеса и обычных граждан. И эти вопросы, и не только, мы сейчас адресуем и гостю нашей сегодняшней программы. У нас сегодня на прямой телефонной связи доктор экономических наук, профессор Тулюнбек Абдыров. Тулюнбек Шакирович, здравствуйте. Вы сейчас на прямой телефонной связи с нами.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тулюнбек Шакирович, мы сегодня анонсируем нашим радиослушателям информацию касательно того, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республики с B3 до B2, установив прогноз стабильный. Но на самом деле сейчас, конечно, возникает вопрос, насколько значимо для нашей страны повышение суверенного рейтинга с B3 до B2, и что, может быть, фактически изменилось в оценке страны со стороны международных инвесторов, да? Насколько можно считать повышение рейтинга Moody's независимой оценкой экономической эффективности политики государства? Конечно, я вот не зря же отметила, Тулюнбек Шакирович, что вот рейтинги данного ведущего международного рейтингового агентства, они тоже не просто так, да? Их используют в работе международные инвесторы, финансовые институты при оценке кредитных рисков и принятии инвестиционных решений.
2: Спасибо за вопрос, но хотелось бы отметить, что Moody's — это все-таки международное рейтинговое такое агентство, которое определяет уровень государственных вообще различных институтов, развития их, как они себя в тех или иных ситуациях ведут, то есть динамику просматривают, как экономика развивается, как финансы, как в целом страна ведет себя в тех или иных ситуациях. И вот последние годы Moody's очень серьезно тоже оценивает, и недавно это агентство, оно ну, как бы держало Кыргызстан на уровне B3, но до нынешнего повышения агентство уже улучшало прогноз, она говорила, что да, макроэкономические, финансовые, фискальные результаты в стране увеличиваются, ну, улучшаются, и в подтверждение этому, допустим, Евразийский банк развития тоже ранее обращал внимание, что отношение государственного долга, допустим, снизилось примерно с 64% в 2020 году до 37% уже к 2024 году. И Мудл сразу в этой ситуации, этот Мудис отмечает сразу несколько факторов, они отмечают, что это продолжающийся экономический рост, повышение

0: свои долговые обязательства, они уже сегодня выше, чем были раньше. И, во-первых, это дает, допустим, потенциально более дешевые внешние заимствования для наших, ну, это создает условия для нас, допустим, для Кыргызстана, имеется в виду. А это главный практический эффект. Почему? Потому что для международного вот инвестора, которые хотят вложиться в нашу страну, для них это один из главных ориентиров, да, вот этот, в их рисковой деятельности. Они видят, что уровень этого, ну, Moody's он повысил, и это хорошо, значит, можно инвестиции сюда вкладывать. А второе, это, конечно, улучшается возможность выхода самого государства на международный рынок капитала. Мы, как вы помните, мы уже еврооблигации уже вкладываемся, но это нам еще дает хорошую возможность, и у нас как бы рейтинг наш постепенно, вот, ну, вот этот рейтинг, он создает в стране кредитную историю на международном рынке капиталов. То есть с нами можно будет уже взаимодействовать и работать. И третье, это важно не только для нашей страны, Кыргызстану, конечно, это тоже очень важно, но это важно и нашим кыргызским банкам и крупным компаниям, потому что вот этот суверенный рейтинг, он часто служит важным ориентиром для вот оценки корпоративного риска страны. И это вот для нас создает хорошую такую картину, которая без, ну, что наши банки и крупные компании могут спокойно выходить на другие рынки, к нам могут приходить. Ну, например, допустим, крупный наш какой-нибудь банк или энергетическая компания, они, которые имеют вот этот прозрачную отчетность и собственный, допустим, международный рейтинг, они получают более, допустим, понятный профиль риска для иностранного инвестора. И от этого зависит количество тех инвестиций, которые могут принять наша страна. И, естественно, это сигнал прямым инвесторам, иностранным инвесторам, что у нас все нормально, и они, допустим, пытаются вложиться в строительство заводов, там, допустим, ну, промышленный потенциал. И они оценивают не только прибыльность проекта, но и страновой риск, и для них это очень важно. Вот международный бизнес вот в этом направлении работает. Поэтому я, вот это повышение рейтинга говорит инвестору, риск государства снизился, макроэкономическая и бюджетная ситуация оценивается лучше, чем раньше. Это вот, вот такой посыл идет. Поэтому я думаю, это хорошая как бы картина для, на будущий период времени.
1: Тулимбек Шакирович, вот вы упомянули коммерческие банки, вы упомянули такую сферу, как и энергетика. Но, тем не менее, возникает тоже вопрос, какие отрасли экономики, может быть, потенциально могут выиграть от улучшения кредитного рейтинга больше всего? Опять же, это отечественные энергетика, это может быть инфраструктура, это может быть промышленность, это может быть горнодобывающий сектор, это может быть финансовый сектор, ну вот в том числе я имею в виду банки.
0: Да, мы вот раньше, видите, у нас раньше инвесторы, у нас же по качеству мы смотрели, а раньше нам кто приходил инвесторы? Такие инвесторы, которые вкладывали короткие деньги в быстрые проекты, а этим считалось торговля, ну, вот, такие услуги, где быстро вкладываешь, быстро получаешь прибыль и ушел, да, и инвестиции в основном у нас шли именно в это направление. Сегодня, когда мы говорим, что и это подтверждается Moody's, наш рейтинг повышается, то для инвестора очень важно, что риски здесь уменьшились, да, значит, ну, предсказуемость лучше, государственная система, она работает нормально здесь, и инвестор уже идет на такие очень серьезные инфраструктурные проекты в государстве. Здесь особенно важно для нас, что могут быть и вложены в реальный сектор, и большие вот эти инфраструктурные проекты, это для нас очень важно, и энергетика, и дорога, и ГС, акции и так далее. То есть у нас очень много есть моментов, где мы своими силами не справимся, но нам нужны очень серьезные инвесторы извне. И вот это нам как раз вот этот рейтинг, он

0: повышающийся рейтинг. Я хочу сказать, что B2 это только, нам надо еще работать, чтобы там еще улучшать этот рейтинг. Но уже сегодня мы можем говорить, да, что риски уже меньше, государство работает в этом направлении. Не бойтесь, вкладывайте в нашу страну в большие инвестиционные проекты, и это будет приносить вам прибыль. И это создаст условия для возникновения в ближайшие, я думаю, годы как раз привлечения инвестиций в реальный сектор нашей экономики.
1: Говоря вот про реальный сектор нашей экономики, накануне вот вы, наверное, тоже смотрели открытие Бишкек-арены, и президент выступал с речью. Он говорил про то, что есть критика, то, что открывают стадион, а там фабрики, заводы не открываются. Но он перечислил вот количество тех предприятий, которые открылись за 6 лет, вот как президент пришел к власти. По вашему мнению, вот то, что открываются такие большие стадионы, большие промышленные предприятия, да, которые около 1000 школ, да, строятся. Насколько все это тоже, может быть, влияет на приход инвесторов в нашу страну и вот рост экономики в целом, как может повлиять на инвестиции?
0: Вообще, смотрите, когда раньше у нас бюджет, он, ну, вообще, ВВП каждый год у нас 3-5% давал, да, и мы говорили, что рост экономики идет, но мы всегда говорили, что 3-5% это не бюджет развития, это социальное, ну, вот вообще, это бюджет социального развития, то есть те деньги, которые поступали, рост ВВП и плюс оттуда, которые налоги, там неналоговые поступления, они же вообще минимальный рост показывали. И мы за счет этого только могли перекрывать какие-то дыры у нас, которые существуют. Там надо срочно где-то школу построить, где-то надо больницу залатать там и так далее. Но и то не всем доставалось, никто не могли мы полностью распределить эти финансы. А я не говорю уже о стадионах, я не говорю уже о домах культуры там и так далее. Но вот сейчас мы, когда мы видим, что ВВП у нас не меньше 11% в год растет, а, естественно, поступление в бюджет у нас достаточно хорошее поступление. И исходя из этого, государство уже начало, мы же говорим, это уже бюджет развития, уже идут отчисления именно на конкретные направления и на бизнес, и в целом на экономику, на инфраструктуру, и на социальную сторону. Вот по социальной стороне президент очень отметил много, да, то, что у нас сколько школ построено, сколько детсадов построено, сколько стадионов отремонтировано, там дом культур и так далее. И это должно продолжаться. Дело в том, что государство, оно не только должно беспокоиться о бизнесе, а социальную сторону откладывать. Нет, и это тоже должно. И мы видим, что везде идет обновление, везде идут стройки, вот государственное ипотечное кредитование. Мы видим, что больше 500 предприятий, как президент сказал, открыто, это производственных предприятий. И это все незаметно, но оно уже потихонечку дает свой эффект. И вот не зря же вот этот рост экономики, не зря вот такие рейтинговые агентства, как Moody's, они дают свою оценку, да, и повышают рейтинг. И это сразу видно, что государство пытается выйти уже на более высокие темпы развития, что оно стремится и в тот же момент и в социальную сторону вкладывать, и в реальный сектор, и в развитие. Это, конечно, очень хорошая картина для инвесторов, потому что когда они открывают, видят, какое развитие идет, какие доходы, как открытость этой информации, насколько прозрачно все, насколько службы работают все, фискальные вот органы как работают и так далее. Это просто мы должны понять, любой инвестор, который идет сюда, он перед этим знакомится с информацией о стране, как на самом деле обстоят дела. И когда он видит, что на самом деле здесь идут позитивные сдвиги, хорошее движение, они и готовы вкладываться. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что вот и вот стадион открыли, да, какое мы празднество произвели, фурор прям на весь мир, да, а это в свою очередь еще больше инвесторов, это туристов за собой приведет. Это отклик по всему миру идет. Это, естественно, инвесторы откликаются, смотрят. То есть здесь оно взаимозависимо друг от друга. Мы не должны каждый вот эти моменты друг от друга отделять и отдельно развивать. Это все вот вместе, оно все взаимосвязано. Поэтому вот то, что все делается, это как раз очень хорошая картина для всех.
1: Сейчас у нас получается вот уровень B2 стабильный. По вашему мнению, для дальнейших, как бы, может быть, рывков, для дальнейшего повышения такого суверенного рейтинга, какие шаги нужно предпринять? Потому что, как бы, когда экономика растет, уже дальше необходимо как-то на новый уровень переходить для того, чтобы, как бы, повышать свой рейтинг.
0: Мы должны понимать, что рост — это хорошо. Рост сегодня мы обеспечиваем рост, и у нас рост идет. Но мы должны понимать, что больше сегодня уделять внимание устойчивости, то есть вот устойчивое развитие должно быть. А что это такое? Что это должно быть? Что обязательно реальный сектор должен работать? Мы должны понимать, что да, у нас есть сегодня проблемы. Проблемы почему? Потому что до сегодняшнего времени мы очень... как бы структуру экономики, мы в свое время, которая была в Советском Союзе, мы ее чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а сильно уронили. У нас реальный сектор, имеется в виду сельское хозяйство, у нас промышленность, они совсем упали, у нас больше услуги, у нас больше торговля стала, поэтому сегодня мы должны нарабатывать именно сектор сельского хозяйства, ну, это направление сельского хозяйства, промышленность. И, конечно, услуги тоже должны быть, но они, пропорции, они должны чуть меньше быть. Тогда у нас будет, естественно, и экспорта больше. А сегодня мы видим, что импорт у нас 82%, экспорт 18%. Естественно, если импорт у нас 82%, мы импортируем все вот извне, и, естественно, мы с высокими ценами оттуда импортируем. От этого у нас и растет здесь цена. Поэтому мы здесь как можно больше должны у себя производить. У нас очень хорошая возможность вот выхода на рынки ЕАЭС. У нас возможность, соседи у нас вот Узбекистан, у нас есть Китай, куда мы должны выходить со своей продукцией. Да? Но это должна быть совсем другая продукция, а не органическая продукция. Или мы там, у нас очень хороший вот этот сосед Китай, где мы высокотехнологичную продукцию должны производить и выходить с ней на другие рынки. Ну, то есть мы должны наращивать экспорт. Как можно больше мы должны вот это импорта, избавляться от импорта. И тогда мы будем уже держать и цены на устойчивом таком уровне, да. И как можно больше вот этот основной продукт у нас самим производить, тоже мясо, яйца, там фрукты, овощи и так далее, да, вот это, что составляет продовольственную безопасность, да, и другие тоже продукты. Поэтому вот в этом направлении, но государство, оно в этом направлении сейчас работает, я видел там вот то, что до 30-го года они программу развития составили, там 4 или 5 направлений взяли, и как раз эти вопросы они должны предусматривать. И я думаю, что вот это устойчивое развитие, если мы начнем, ну, перейдем к этому, мы как раз и будем долго держаться на этом уровне.
1: Турембек Шакирович, большое спасибо за ваше мнение. Напомню, что у нас на прямой связи был Быров. Мы говорили про о том, что рейтинговое агентство Moody's повысило наш уровень до стабильного. Об этом мы говорили в прямом эфире на нашей радиостанции. Впереди у нас выпуск новостей на Беринчи радио. Оставайтесь вместе с нами.
2: Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров накануне 5 октября принял участие в торжественном открытии стадиона «Бишкек-Арена» и выступил с речью. Глава государства отметил, что за последние 6 лет в Кыргызстане построено 1075 крупных объектов, в том числе школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и другие соцобъекты. За этот же период, по его словам, в стране построен 521 завод и промышленное предприятие. Садыр Джапаров подчеркнул, что Бишкек-арена также должна приносить экономический эффект, принимая крупные спортивные и культурные мероприятия. Президент отметил устойчивый рост экономики Кыргызстана. По его словам, в течение последних 3-4 лет темпы роста ВВП составляют не менее 9%. Глава государства связал экономический рост с проводимой в стране работой, в том числе с борьбой с коррупцией и криминалом. Садыр Джапаров заявил, что Кыргызстан продолжит строительство социальной и промышленной инфраструктуры. В частности, в 2027 году планируется построить 111 школ и завершить строительство 44 районных больничных отделений. Глава государства выразил надежду, что в ближайшие годы в Кыргызстане будут открываться новые современные стадионы и спортивные объекты. В последние годы президент Садыр Джапаров уделяет особое внимание сфере образования. Выросли заработные платы учителей, а темпы строительства школ превысили советские показатели и вышли на рекордный уровень. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев на торжественной церемонии открытия 20 новых учреждений среднего и дошкольного образования. Как отметил глава правительства, в стране строятся дороги, открываются предприятия, реализуются крупные проекты, развивается экономика и увеличивается бюджет. Сегодня двери для детей по всей стране открыли 20 новых объектов, 17 школ и 3 детских сада. Новые учебные заведения построены в городах Бишкек, Манас и Ош, а также в Ноукентском, Томском, Алайском и Айтматовском районах. В частности, в столице сдано в эксплуатацию 10 школ. В Бишкеке сегодня, 6 октября, состоялось открытие нового учебного корпуса школы номер 42 на 385 мест по адресу улица Лыкулова, номер 1. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Церемония открытия прошла одновременно с вводом в эксплуатацию 20 соцобъектов по всей республике при участии председателя кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской республики Адылбека Касымалиева. В трехэтажном корпусе предусмотрены современные учебные кабинеты, актовые спортивные залы, столовая и другие необходимые помещения. Отмечается, что корпус оснащен современными инженерными системами, а учебные кабинеты обеспечены горячим и холодным водоснабжением, новой мебелью, эргономичными партами и стульями. Для учащихся созданы безопасные и комфортные условия для обучения. Уточняется, что строительство объекта началось в марте 2026 года и профинансировано из республиканского бюджета. Кыргызстан и Оман обсудили развитие сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах. Об этом стало известно в ходе встречи замминистра Хайрата Турсункулова с гендиректором Департамента Центральной Азии МИД Омана Аль-Аббасом бин Ибрагимом Аль-Харити, прибывшим в Бишкек во главе межведомственной делегации. Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны также обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества – и график предстоящих визитов. В ночь с 3 на 4 октября в городе Пхентхеке Республики Корея произошла массовая драка, в результате которой несколько граждан Кыргызстана получили телесные повреждения, сообщает Министерство иностранных дел. В тот же день консул Кыргызстана в Республике Корея оперативно выехал на место происшествия. Он провел встречи с задержанными гражданами Кыргызстана, а также с представителями правоохранительных и медицинских учреждений Южной Кореи. По информации МИД, дипломатическое представительство на постоянной основе отслеживает состояние пострадавших соотечественников и принимает необходимые меры для защиты их прав и законных интересов. Также поддерживается связь с родственниками пострадавших и задержанных граждан Кыргызской республики. В настоящее время правоохранительные органы Республики Корея проводят следственные мероприятия. В МИД отметили, что ситуация находится на особом контроле ведомства. Сменился руководитель государственного типографического предприятия «Учкун». Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе типографии «Учкун». Согласно информации, Бахытбек Султанов покинул свой пост, а на его место директором назначен Ильгиз Топаев. В настоящее время идут соответствующие процессы. Дополнительная информация о причинах отставки Бахытбека Султанова будет представлена позже, отметили в предприятии. Сегодня, 6 октября, в спортивном комплексе комплексе «Джаштык-арена» состоялась церемония провода в последний путь легенды кыргызской борьбы, мастера спорта СССР по вольной борьбе, заслуженного тренера Кыргызской республики и СССР, заслуженного деятеля культуры Кыргызской ССР Дженишбека Бекбоевича Донбаева. Об этом сообщает Госагентство физкультуры и спорта. В мероприятии приняли участие директор Государственного агентства физкультуры и спорта при Кабинете министров Кыргызстана Урмат Асанбаев, представители спортивной сферы, коллеги, ученики и близкие покойного. В своей речи Урмат Асанбаев отметил большой вклад Дженишбека Донбаева в развитие кыргызской борьбы, подчеркнув, что его богатый опыт и воспитанные им ученики оставили неизгладимый след в истории кыргызского спорта. Напомним, Дженниш Донбаев скончался 3 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Покойный похоронен на кладбище Аларча в Бишкеке. И в завершение выпуска о погоде. Ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской областях дождь, в горных районах снег. Завтра днем местами в Сыкульской области дожди, в горных районах дождь, снег. Температура воздуха. Чуйская долина ночью плюс 1,6, днем плюс 16-21. Таласская долина ночью плюс 1,6, днем плюс 14-19. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24. Иссык-Кульская область ночью плюс 3-8, днем плюс 13-18. В Нарынск области ночью плюс 3-8, днем плюс 12-17. В Бишкеке переменная облачность без осадков, ночью плюс 4-6, днем плюс 18-20.
3: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на Беринчи радио.
1: В Бишкеке состоялось официальное открытие нового стадиона «Бишкек-арена». Торжественная церемония прошла накануне 5 октября при участии президента Кыргызской республики. Новая арена рассчитана более чем на 51 тысячу зрителей и уже успела принять одного из крупнейших международных событий года – церемонию открытия всемирных игр кочевников. Теперь стадион начинает работать как постоянная площадка для футбольных матчей, международных соревнований, концертов и других масштабных мероприятий. О том, каким стало открытие новой арены, в репортаже Каната Сутакиева.
2: Еще несколько лет назад здесь была строительная площадка. Сегодня стадион, который способен одновременно принять десятки тысяч зрителей. В понедельник, 5 октября, Бишкек-арена официально открылась для жителей столицы и гостей страны. На трибунах и фан-зоне собрались более 60 тысяч человек. Для зрителей подготовили большую концертную программу с участием отечественных и зарубежных исполнителей. Но вчерашнее событие было не только концертной программой. Это завершение большого строительного проекта и начало новой истории крупной спортивной площадки Кыргызстана. В торжественной церемонии открытия принял участие президент Садыр Джапаров. В своем выступлении он говорил не только о самом стадионе, но и о результатах работы государства за последние 6 лет.
4: Кутманду кечиңиздер менен урматту кыргызстандыктар жана коноктор. Бүгүнкү Бишкек-арена, стадион Уздар.
5: Уважаемые гости, дорогие кыргызстанцы, от всей души поздравляю вас с официальным открытием стадиона Бишкек-арена. Сегодня исполняется ровно 6 лет с того дня, как наша команда пришла к власти. За эти годы нам удалось вывести страну из сложной ситуации, стабилизировать экономику, внутреннюю и внешнюю политику и направить развитие государства в единое русло.
2: Оңдоп кеттик. После этого президент отдельно остановился на значении самого стадиона. По его словам, во время строительства Бишкек-арены звучали предложения направить средства на создание заводов и фабрик. Глава государства отметил, что одновременно реализуются и промышленные, и социальные проекты. Говоря о дальнейшем развитии страны, президент отметил, строительство крупных объектов должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры, спорта и экономики. По его словам, при сохранении мира и стабильности Кыргызстан намерен продолжать этот курс.
5: Самое главное, пока в нашей стране сохраняются мир, единство и согласие, экономика будет продолжать расти. И тогда никто не сможет сломить нас. Мы построим еще десятки таких стадионов, запустим тысячи спутников и возведем тысячи социальных объектов. Будем открывать новые заводы и фабрики, строить школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Перед нами поставлена цель в 2027 году построить 111 школ и завершить строительство всех 44 районных больничных отделений. Начиная с 2028 года, вопрос нехватки школ и других социальных объектов не должен оставаться проблемой. Я желаю, чтобы в ближайшие годы в Кыргызстане открылись еще десятки современных стадионов и спортивных объектов, а в нашей стране происходили только добрые и созидательные события.
2: Организаторы подготовили большую концертную программу. Чтобы доставить зрителей к стадиону, мэрия организовала бесплатные автобусные маршруты. Всего было задействовано 10 направлений, а транспорт работал и в обратном направлении. Для многих людей прошедший торжественный вечер стал первым знакомством с новой ареной уже как со зрителем. Люди приходили семьями, группами друзей, чтобы посмотреть на новую арену и стать частью первого большого праздника после ее официального открытия.
6: Сегодняшнее мероприятие меня очень потрясло своим масштабом, своим размахом. Я очень рада, что Бишкек становится мировой ареной и будут приезжать теперь к нам мировые звезды. Придя сюда, мы сразу сфотографировали и отправили в соцсети, и уже много наших поклонников, зрителей и наших подписчиков уже отреагировали. Все очень удивлены масштабом этого грандиозного события.
7: Я очень горд, что нахожусь в Бишкек-арене. Я впервые здесь, я в прошлом пропустил и очень сильно пожалел. Но я теперь вот пришел сюда, ни о чем не жалею. Очень много людей собралось. Я очень горд, что у нас в Кыргызстане столько людей посещают такие мероприятия. И надеюсь, что дальше будут такие мероприятия, дальше в Бишкеке у нас.
2: Для организации такого мероприятия потребовалась работа большого количества специалистов и волонтеров. На территории стадиона необходимо было ориентировать зрителей, помогать с входом, отвечать на вопросы, направлять людей к нужным секторам и следить за тем, чтобы большой поток посетителей перемещался организованно.
8: Меня зовут Руслана Аталовна Азизовна. В этом мероприятии я участвую как волонтер. Главная цель волонтеров – это рассаживать людей и показывать места, где они должны сидеть.
9: С какого времени, Толбана, вы уже на ногах здесь находитесь?
8: Я с 10 утра тут, и все очень хорошо, потому что моментами нам можно посидеть, отдохнуть, а потом уже дальше работать и показывать людям, где они находятся.
9: С какими основными вопросами к вам подходят люди?
8: Из-за того, что арена очень большая и запутанная, люди часто путаются и не могут найти какие-либо места. Мы их отводим до их мест и сажаем.
9: Получается, мы сюда пришли отдыхать, а вы сюда пришли работать. Вам не обидно?
8: Нет, не обидно, потому что, да, работа работает, но моментами мы можем тоже посмотреть и насладиться моментом сами.
2: Бишкек-арена рассчитана на 51 252 зрителя. Общая площадь строительства составляет более 194 тысяч квадратных метров. Диаметр сооружения около 280 метров. Высота 70 метров. Проект создавался с учетом международных требований, в том числе стандартов FIFA и АФК. История строительства началась в 2023 году. 30 августа в селе Орок была заложена капсула в основании будущего стадиона, а в 2024 году начались основные строительные работы. Первоначально проект предусматривал меньшую вместимость, однако позднее его переработали, и количество зрительских мест у
10: увеличили до более чем 51 тысячи. Итак, в понедельник, 5 октября, Бишкек-арена официально открыла свои двери для зрителей. Большое событие уже состоялось, но для самой арены это только начало. Впереди футбольные матчи, международные соревнования, концерты и новые масштабные мероприятия. А значит, у этого объекта еще большая история впереди. Канат Султакеев, Биринче Радио.
1: Бишкек плюс 25 станет одним из ключевых международных мероприятий в рамках пятилетия действий по развитию горных регионов. На глобальном горном саммите Кыргызстан планирует подвести итоги этой инициативы, определить дальнейшие направления международного сотрудничества. Подробнее далее в материале нашего корреспондента.
11: Кыргызская республика занимает одно из ведущих мест в продвижении мировой горной повестки и формировании международных решений по климату и устойчивому развитию горных регионов. Что немаловажно, Кыргызстан занимает лидирующую позицию в продвижении горной повестки на глобальном уровне. И все это благодаря тому, что Кыргызская республика под руководством президента Садыра Джапарова предпринимает последовательные шаги в рамках ООН, добиваясь постепенного наращивания глобальной повестки дня в области устойчивого горного развития. Главным итогом активной работы Кыргызстана стало объявление ООН периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. Особое внимание уделяется ключевым задачам пятилетия, в том числе обновленной дорожной карты на 2023-2027 годы, которая предусматривает меры, направленные на улучшение условий жизни жителей горных регионов, доступ к здравоохранению, чистой воде и санитарии, энергоресурсам, цифровым услугам и другим социальным и экономическим аспектам. Специальный представитель президента Кыргызской республики по горной повестке Динара Кемелова рассказала, какую работу сейчас проводит Кыргызстан по продвижению горных стран.
12: И в данном контексте Кыргызстан как раз выступает активным адвокатом по продвижению интересов горных стран на международной арене. На недавней встрече нашего президента Садыра Джапарова с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерреша, который приезжал вот на наш саммит ШОС, последний отметил лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки. И это своего рода такое международное признание горного лидерства Кыргызстана. Чтобы получить международную поддержку, Кыргызстан должен активно работать на различных площадках, и мы используем различные механизмы, как двусторонние переговоры, международные консультации, существующие многосторонние и региональные платформы. Например, в последний раз мы поднимали горную повестку, чтобы включить в рамки ШОС, чтобы было вот в плане мероприятий в дорожной карте горная повестка присутствовала. И мы сегодня также активно участвуем в различных горных группах. Я назову три группы и ассоциации, в которых Кыргызстан активно участвует. Это первое горное партнерство, которое было создано в 2002 году. Сегодня насчитывает 713 членов, из которых 75 правительств. А вторая группа – это группа друзей горных стран, которая была создана в Нью-Йорке при ООН. В нем участвует 31 государство, где Кыргызстан также играет ключевую роль. И третья группа – это была создана буквально недавно. Это горная группа в рамках рамочной конвенции по изменению климата, куда на сегодня входят 11 государств, и Кыргызстан является председателем этой группы.
11: По инициативе Бишкека Генеральная Ассамблея ООН ранее объявила 2023-2027 годы пятилетием действий по развитию горных регионов, а первый исторический Бишкекский горный саммит состоялся в 2002 году. Динара Кемелова рассказала подробнее, какие вопросы будут обсуждаться на предстоящем глобальном горном саммите.
12: В первую очередь я хочу сказать, что саммит подведет итоги пятилетия действий по развитию горных регионов, и мы ожидаем участия представителей более 80 горных стран. Мы сейчас выясняем, действительно, где-то примерно 90 стран, где 25% территории которых занимают горы. И мы хотим максимально пригласить эти горные страны, глав государств, правительств, руководителей международных организаций, финансовых институтов, ученых, экспертов, представителей гражданского общества, горных сообществ, женщин и молодежи. Сейчас мы работаем над программой, которая охватит весь комплекс вопросов устойчивого развития горы, начиная от изменения климата, заканчивая вот защитой биоразнообразия, восстановления лесов, развитие горной экономики, возобновляемой энергетики, развития туризма, то есть инфраструктурные вопросы будут обсуждаться. И программа будет включать различные треки, это политический уровень, финансовая часть, научные сессии, региональные и трансграничные диалоги. А также мы планируем запустить такую зеленую зону, где мы будем представлять вот такие практические проекты, технологии, обмен опытом, представлять какие-то инновационные решения. В преддверии саммита также планируется проведение Всемирного конгресса по горной медицине, где соберутся, и мы будем обсуждать вопросы обеспечения доступа жителей горных регионов современным технологиям по горной медицине. 23 октября, последний день саммита, мы празднуем Международный день снежного барса. И мы хотим последний день нашего саммита посвятить именно вопросам сохранения снежного барса и горных экосистем. То есть мы ожидаем, что саммит будет ориентирован на конкретные решения. И мы хотим также определить долгосрочные приоритеты, представить инициативу следующего десятилетия. После пятилетия мы предложим запустить десятилетие по устойчивости горных регионов.
11: В рамках форума будут обсуждаться вопросы развития горных регионов, борьбы с изменением климата, водной безопасности, зеленой экономики и устойчивого развития. Также могут быть рассмотрены новые предложения, направленные на расширение сотрудничества между горными странами. По мнению экспертов, проблемы гор касаются не только тех, кто там проживает, поскольку вода, берущаяся начало в горах, доходит и до равнинных территорий. Именно поэтому состояние горных районов влияет на жизнь всей страны и региона в целом. Эколог Анара Султангазиева отмечает, что среди этих вопросов особое внимание необходимо уделить и состоянию пастбищ. Также важно улучшать условия жизни людей, проживающих в горных районах. Это связано с тем, что изменение климата в первую очередь сказывается на жизни тех, кто находится в непосредственной близости к природе.
13: Учитывая уникальный комплекс географических, экологических и экономических факторов, то есть речь идет о горном рельефе, об ускорении таяния ледников, статус развивающихся экономики страны. Казахстан продвигает ряд масштабных и озвучивает критические проблемы. Это вот создание глобального центра климатической устойчивости гор и так далее. Речь идет о тех проблемах, из которых вот возникают вот эти большие глобальные проблемы, которые поднимаются на этом саммите. Чтобы усилить позицию Кыргызстана и сделать повестку саммита еще более практичной, можно предложить к обсуждению вот ряд таких проблем, как, допустим, создание паспорта горного жителя и социальной устойчивости. Люди уезжают из высокогорья из-за тяжелых условий, правильно? На глобальном уровне нет единого стандарта поддержки таких сообществ, то есть жителей отдаленных районов, горных районов. Поэтому предлагается вот разработать и принять на саммите международную хартию поддержки горного населения.
11: Кыргызстан предложил создать фонд по сохранению Иссык-Куля. В своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обращая внимание вопросу изменению климата и проблемам горных регионов, сообщил, что 21-23 октября 2027 года в Бишкеке состоится второй глобальный горный саммит Бишкек плюс 25.
14: Глобальный көйгөйгайлангын климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп,
15: средняя температура на нашей планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигла значительных масштабов. Кыргызстан – горная страна. Мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза, это экологическая проблема регионального масштаба. Считаю крайне важным и необходимым объединять международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября 2027 года в Бишкеке мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите. Саммит станет заключительным мероприятием пятилетия международных действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы.
14: Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш-чарасы болот.
11: Напомним, в апреле прошлого 2025 года в Кыргызстане был проведен глобальный горный диалог. Это было ключевое масштабное мероприятие, где приняли участие более 50 стран мира. Это была своего рода площадка, место, где были обсуждены комплексные вызовы и возможности горных территорий. Иначе говоря, Бишкек стал значимой площадкой для мирового сообщества. И необходимо отметить, что это было подготовительное мероприятие к главному ключевому событию, второму глобальному горному саммиту «Бишкек плюс 25», который запланирован на октябрь 2027 года.
16: Первое информационное радио.
10: Кыргызстан привлекает все больше инвестиций, и сегодня это уже не просто цифры, а реальные проекты, новые производства и рабочие места. Объем иностранных инвестиций вырос более чем на 27% и превысил 1,3 миллиарда долларов. За первый квартал 2026 года привлечено еще 386,7 миллиона долларов. Это на 34% выше показателей прошлого года. Энергетика, промышленность, IT, транспорт и туризм, капитал активно работает в ключевых отраслях. Инвестиции работают в промышленности, энергетике, IT, транспорте и туризме. В стране уже запускаются проекты национального и глобального масштаба. Масштабное строительство Камбаратинской ГЭС-1, стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, новейшие всесезонные туристические кластеры «Алато-резорт» и «Чаткал-резорт». Для инвесторов созданы максимально комфортные условия, льготное налогообложение, поддержка проектов по принципу единого окна и полный каталог готовых объектов на портале invest.gov.kg. Инвестиции – это новые предприятия, технологии, рабочие места и развитие регионов. Кыргызстан привлекает капитал и превращает его в реальный рост экономики. Время инвестировать в будущее.
17: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
18: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
16: Бишкеке 14:00.
19: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
20: Курс на развитие. Программа о Кыргызстане, который меняется прямо сейчас. Какие результаты уже достигнуты? Какие крупные проекты реализуются? И что ждет страну завтра? Экономика, энергетика, инфраструктура, туризм и другие важные направления. О главном вместе с представителями государственных органов и экспертами. Курс на развитие. Узнаем, куда движется страна и какие возможности открываются сегодня. Слушайте программу каждый вторник с 14:00 до 15:00 на Беринчи радио.
21: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Курс на развитие». В студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдиар Эркинбекулу. Взаимодействие граждан с государственными органами и создание своевременной Оказание своевременной помощи в решении различных вопросов – это одно из важных направлений развития страны. Взаимодействие государства и бизнеса, особенно в сфере внешней торговли, сегодня требует оперативности, прозрачности и удобных цифровых решений. Для предпринимателей, которые занимаются экспортом или импортом, оформление груза связано с целым рядом документов, разрешений и взаимодействием с различными государственными органами. Сегодня система единого окна в сфере внешней торговли, главная задача которой – это дать участнику внешнеэкономической деятельности возможность подавать необходимые заявки и сопроводительные документы в электронном формате через единую систему, не обращаясь отдельно в каждое ведомство. Полученные документы и сведения также могут передаваться в таможенные информационные системы и в электронном виде. Для предпринимателей это означает сокращение бумажной работы, времени на оформление документа и количество обращений в разные ведомства. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы поговорим о том, как работает система единого окна, какие возможности она дает сегодня предпринимателям и помогает ли она ускорить оформление и вывоз груза, а также с какими проблемами чаще всего сталкиваются или до этого сталкивались участники внешнеэкономической деятельности и как система будет развиваться дальше. Сегодня в прямой эфир программы мы пригласили директора государственного предприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли при Государственной таможенной службе Кыргызской Республики при кабинете министров Нурхана Суюмкулова, главного инспектора Главного управления Организации таможенного контроля Государственной таможенной службы Эльнурбека Искакова. И также у нас в студии находится бизнес-аналитик госпредприятия Центра единого окна в сфере внешней торговли Санджар Бишенбеков. Добрый день, дорогие гости!
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
21: Спасибо вам большое. Сегодня мы говорим о работе единого окна, и поэтому такой самый первый вопрос, думаю, который интересует вообще многих людей. Каким образом на сегодняшний день работает единое окно при государственной таможенной службе?
0: Государственное предприятие «Центр единого окна» на сегодняшний день является государственным цифровым мостом между бизнесом и государством. Говоря простыми словами, миссия и цель государственного предприятия в обеспечении условий для участников внешней экономической деятельности, в обеспечении ускоренных и упрощенных условий для участников внешней экономической деятельности, для осуществления вывоза и ввоза товара, то есть для импорта, для экспорта. Целью и миссией является упрощение, ускорение процедур внешней торговли. Вот. Мы, в свою очередь, развиваем единую государственную национальную информационную систему, которая позволяет получать все разрешительные документы от различных ведомств и министерств и в электронном формате. Вот.
21: Хорошо, скажите, пожалуйста, с каких пор система единого окна у вас работает? И, конечно, все понимают, что такое единое окно, да, но ознакомиться и понять вообще, каким образом работает, что оно упрощает, это, скажем так, не все понимают возможности, да, этого единого окна. Расскажите, пожалуйста, с какого времени оно работает?
0: Государственное предприятие было основано в 2009 году. Вот, с тех пор было сделано многое. Но за последние два года государственное предприятие ведет свою активную деятельность, переживает, так, скажем так. Вот. Вы правы в том, что многие слышали, что такое единое окно, но, грубо говоря, не понимают, что из себя представляет, какие возможности и так далее. Сейчас мы на данном этапе активно работаем в плане продвижения единого окна, чтобы наши граждане знали и понимали, для чего и в каких целях было создано единое окно. Вот. В свою очередь, хотелось бы сказать, что, как я ранее сказал, что мы ускоряем, упрощаем процедуры внешней торговли. Uh-huh. Каким образом мы это делаем? Все это мы делаем через цифровизацию, посредством цифровизации. Государственное предприятие является полностью IT-организацией. Вот. Основные сотрудники, большинство штата являются айтишники. Uh-huh. Вот.
21: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, что было улучшено за последние годы? Вот мы знаем, что в настоящее время президент уделяет большое внимание цифровизации, да, и говорит о том, что услуги предпринимателям, населению, всем, кто в них нуждается, должна оказываться достаточно быстро. Mm-hmm. И мы видим, что сейчас цифровизация перешла на такой новый, более высокий уровень. Вот что вы заметили за последние годы, что удалось реформировать и улучшить в работе вообще самого единого окна?
0: Угу. Ну, как говорится, в ногу со временем, угу. Вы совершенно правы. Сейчас активное внимание уделяется именно цифровизации, не только в рамках единого окна, а в рамках республиканского масштаба. За последнее время, ну, вообще основной проблемой, с которым сталкивается единое окно, это бумажная рутина. Угу. То есть мы привыкли к тому, что в государственных учреждениях, в государственных ведомствах всегда есть очереди, вся работа осуществляется в бумажном виде, mm-hmm. то есть предпринимателям, бизнесменам необходимо бегать в разные министерства, ведомства, получать печати, получать какие-то разрешения, оплачивать услуги, что является нехорошо. Вот, в рамках как раз-таки решения этой проблемы в мае месяце этого года кабинетом министра было спущено поручение, если в детали спуститься, угу. было поручено внедрить сервис AI Trade KG на основе искусственного интеллекта, который помогает государственным органам, ведомствам, участнику внешнеэкономической деятельности сократить время получения разрешительных документов. Каким образом? Сервис, который мы разработали и внедрили на основе кода ТНВ товара, технического описания и на основе исторических данных, помогает, подсказывает, можно сказать, принимать решения, какие министерства и ведомства необходимо обратиться и получить, какие документы необходимо получить. Вот. Эта задача была реализована в рамках 100-дневного акселератора, как я вот уже говорил, спущенный кабинетом министров.
21: Угу. Да, скажите, вот этот самый и помощник, да, скажем mm-hmm. так, где его можно найти, на каком сайте, и ему, получается, можно задавать вопросы, касающиеся вывоза товара, и он на них ответит, правильно? Такие самые простые, понятные вопросы.
0: Чуть-чуть неправильно, mm-hmm. Поясню. И сервис, который мы разработали, это не чат-бот. Uh-huh. Это две разные вещи. Uh-huh. Чат-бот занимается как раз-таки консультацией. Грубо говоря, это вот фронтовое лицо, которое uh-huh. распределяет вопросы и обращения граждан. И сервис, который мы разработали, он помогает непосредственно в распределении заявок.
21: Uh-huh.
0: Куда, к
21: вот
0: кому.
21: В этой самой
0: да.
21: системе,
0: да,
21: получается.
0: Да, да. Система называется SWIS. Single Window Informational System, ICO на русском будет. Это наша основная информационная система, которая работает как государственные органы сертификации, частные органы сертификации, лаборатории, все министерства и ведомства работают в этой системе в основной. В нашей системе выдается более 75 разрешительных документов, более 15 государственных ведомств. Вот, в принципе, вот. Ну, это не единственная, uh-huh. не одна система, их у нас несколько.
21: Uh-huh.
0: 24 августа текущего года мы разработали и внедрили систему по выдаче сертификатов соответствия, декларации соответствия, называемая cert.trade.kg. На данный момент с 24 августа по текущий день было выдано более 120 сертификатов соответствия и приблизительно около 1000 деклараций соответствия.
21: Да, давайте чуть попозже мы еще узнаем более детальные, скажем так, может, на примере характеристики, да, которым отвечают вот эти вот самые сайты, которые вы назвали. Вот у меня такой следующий вопрос. Единое окно – это система. Вообще, какие проблемы предпринимателей она помогает решать и насколько этот процесс вообще сам ускоряется? Например, давайте еще поговорим, это тоже на примере, вот предприниматель, да, он в первый раз хочет куда-то вывести товар, он не понимает, что делать, куда идти, где искать информацию, куда что загружать, вот что ему нужно делать.
0: Для этой цели, как я уже ранее проговорил, мы сейчас активно развиваем SMM часть свою, чтобы охватить больше людей. Для этого у нас предусмотрен QR-код, который висит в центре обслуживания предпринимателей. У нас есть ЦОП, называемый Центр обслуживания предпринимателей, где работают наши операторы. Операторы помогают участникам внешней экономической деятельности подавать заявки. То есть непосредственно в ЦОП бизнесмен-предприниматель может приехать с пакетами документов и подать заявки через наших операторов. Помимо этого, у нас предусмотрена подача самостоятельная, то есть они могут через личный кабинет сами подать, если осведомлены, как, каким образом, порядок имеется в виду. Далее у нас, нами была разработана система ConnectQKG, то есть это сервис для удаленного предпринимателя. Предпринимателю нет необходимости посещать на местах ЦОП и так далее, чтобы подать заявки. Это можно сделать удаленно. То есть с одной стороны сидит наш оператор, помогает, консультирует, а с другой стороны предприниматель.
21: Вот. Скажите, сейчас многие ли пользуются уже этими услугами и приходят к вам, чтобы вот, воспользоваться ими?
0: Да, совершенно верно. С каждым днем, с каждым месяцем все больше и больше участников внешнеэкономической деятельности узнают о нас, вовлекаются и пользуются нашими услугами. Как я уже ранее проговорил, вот вы вопрос задали, с какими трудностями сталкиваются бизнесмены, наши предприниматели. Это элементарное, ну, в первую очередь, это незнание. Да, неосведомленность о том, что существует центр единого окна, государственное предприятие, которому можно, ну, полностью доверять. В рамках этого, как я проговорил, у нас QR-коды есть, существуют. Сейчас планируем эти QR-коды повесить в местах таможенного оформления. Для чего? Для того, чтобы... Это единый QR, который позволяет бизнесмену-предпринимателю узнать вообще, что такое единое окно, какие виды есть подачи документов, какие способы есть подачи документов. И, в общем, там перечислены и предусмотрены все способы подачи заявок на получение разрешенных документов. Ну и информативная часть тоже, конечно, присутствует, где расписано, что такое единое окно, для чего это, и какие меры нужно предпринять, чтобы ввести и вывести товар в Кыргызскую Республику.
21: Хорошо, такой вопрос следующий. Госпредприятие «Единое окно», оно расположено в здании таможенной службы? Или это отдельное здание, куда нужно будет идти предпринимателям? Потому что, например, многим все равно удобнее дойти и узнать там всю какую-то информацию.
0: Наше здание не находится в самой здании государственной таможенной службы. Оно находится ниже, чуть-чуть рядом. Адрес Саманчина, 6. Но, к сожалению, сейчас у нас там активные ремонтные работы ведутся. Там пыльно, грязно. В основном предприниматели, бизнесмены обращаются именно в ЦОП на Дебекчулу, правда. Вот там сидят наши операторы, осуществляют деятельность свою и помогают, консультируют и общем, вот.
21: Хорошо, а вот вообще вот эта сама система единого окна, скажите, на сегодняшний день сколько государственных органов и ведомств объединены на вашей платформе и как эта работа координируется?
0: Наша информационная система объединяет ключевые ведомства и министерства. В первую очередь это Государственная таможенная служба, Министерство экономики, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства. Также службы фитосанитарного и ветеринарного контроля. Координация происходит за счет единых стандартов. Предприниматель, как я ранее проговорил, подает заявку один раз. И наша система AI Trade KG распределяет, в какие ведомства, министерства необходимо подавать, за какими разрешительными документами, в зависимости от товара, от вида товара.
21: Да, смотрите, получается, что каждому предпринимателю нужен свой личный кабинет, да? Для того, чтобы воспользоваться услугами.
0: Это, ну, я бы не сказал, что необходим. Это по желанию. По желанию участника. Если он хочет осуществлять это сам, то это делается через личный кабинет. Если ему проще через наших операторов, то это делается через центр обслуживания предпринимателей.
21: Хорошо. А вот тоже такой следующий вопрос.

0: изучение бизнес-процессов, выявление недостатков, которые необходимо оптимизировать, улучшить, автоматизировать через цифровизацию. Второе – это создание технического задания, согласование. То есть для чего нужно согласование? Так как мы работаем между государством и бизнесом, нам необходимо учесть все требования участников, которые непосредственно работают в нашей системе. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально минимизировать риски, максимально разработать систему, которая будет приемлема для всех участников. Далее идет непосредственно разработка сама. После разработки идет пилотное внедрение. В рамках пилота идет тестирование и доработки. А далее уже введение в промышленную эксплуатацию. Дальше, наверное, мой коллега более подробно расскажет об этой системе.
1: Более подробно давайте объясним на конкретном примере, давайте. Как предприниматель, допустим, условно хочет завести импорт, осуществить импорт-экспорт товара. Каковы его первые шаги? Тут все просто. Предприниматель заходит на наш портал swiss2trade.kg, проходит авторизацию в личном кабинете, далее он выбирает необходимую процедуру и разрешительный документ. Заполняет электронную форму заявки и прикрепляет скан документов. К этому времени заявка автоматически поступает в уполномоченные органы. А предприниматель, в свою очередь, в реальном времени следит за статусом обработки. В конечном итоге готовый электронный документ появляется прямо у него в личном кабинете. Кроме этого, хотелось бы дополнить, что помимо личного кабинета у нас есть, как ранее директор сообщил, центр обслуживания предпринимателей. Там непосредственно операторы помогают при заполнении заявок предпринимателями. И сервис ConnectQ, то есть тоже, в принципе, создает все удобства для участников внешней экономической деятельности.
2: Да, давайте подробнее все-таки остановимся на этом сайте. Получается, предприниматель отправляет запрос. И дальше, каким образом, нужна ли ему для этого облачная подпись, какие документы, какие запросы он должен отправить, вот в электронном формате, да, это все можно сделать. Что конкретно должен сделать предприниматель, если он хочет пойти не в центр обслуживания, а сам?
1: Ну, как ранее проговорил, после подачи заявок он должен в обязательном порядке копии, скан всех необходимых документов прикрепить. То есть они служат основанием для заключения, для выдачи разрешительных документов. Вот. Насколько мне известно, ЕЦП требует. То есть при подаче у нас есть сервисы, которые, ну, в случае возникновения тех или иных вопросов, наши операторы всегда, то есть на связи, содействуют в решении тех или иных вопросов.
2: Смотрите, получается, когда заполняешь вот этот документ, эту заявку, там получается есть список документов, и если одного из документов нет, то заявка не проходит, да? То есть этот процесс там автоматизирован тоже, либо, скорее всего, да.
1: Данная процедура полностью автоматизирована при отсутствии тех или иных требуемых документов. Рассмотрение заявки будет отклонено в таком порядке. Вот.
2: Хорошо.
1: То есть при подаче, при оформлении заявки на получение разрешительных документов сначала предварительно нашими операторами тоже осуществляется полный контроль на соответствие документов, на полноту и так далее. То есть оказываются также такие консультационные услуги.
2: Скажите, в течение скольких

0: дней, может быть, одного дня или с каких-то часов вот эти операции выполняются? Как долго обычно должен ждать предприниматель? Может быть, это зависит от сферы, да, скажем так, деятельности, да, в которой он документы свои вот эти подал.
1: Угу. Как я ранее проговорил, сейчас мы делаем акцент на искусственный интеллект. У нас целая команда искусственного интеллекта в составе 12 человек. Как раз-таки, чтобы ускорить и чтобы предприниматель не ожидал долгое время подачи, нами был разработан еще один сервис, называемый OCR. Для чего предназначен этот сервис? Когда предприниматель приносит перечень документов, ну, скажем, условно, инвойс, оператор сканирует этот документ, загружает в систему OCR, который превращает документ в бумажном виде, в цифровые данные. То есть нет необходимости заполнять это все вручную. Искусственный интеллект распознает текст и забивает в нужные поля в системе. То есть это непосредственно ускорение времени, да, выдачи, подачи заявки. Вот. На данном этапе у нас еще мы в процессе доработок, то есть это не так, что за один раз сделать и все. Наша команда сейчас работает над оптимизацией этого процесса, этой системы сервиса. Ну, грубо говоря, с каждым днем, с каждой неделей этот сервис работает все лучше и лучше. Вот.
0: Скажите, а вообще работа самих сотрудников единого окна, она тоже получается упрощена, да, при помощи заполнения заявок предпринимателям? Вот им тоже легче работать? Или все же им нужно каждый раз указывать необходимые поля? Это все-таки тоже время занимает?
1: Совершенно верно. Мы не только упрощаем, ускоряем работу подачи заявки предпринимателей, также и наших операторов. Как я ранее проговорил, нет бумажной рутины, нет, минимизируем человеческие это, ресурсы работы. То есть нет необходимости забивать все это. Но мы должны понимать, что искусственный интеллект имеет рекомендательный характер. То есть стопроцентную гарантию никто не даст, что вот так должно быть. Поэтому операторы все равно перепроверяют информацию. Да? Да.
0: Хорошо. Скажите, вот, например, когда, если предпринимателю приходит ответ, что его заявка не принята, да, или там есть какие-то проблемы, может быть, ему, получается, этот ответ тоже приходит с пояснением того, что сделано неправильно, да? Или как?
1: Совершенно верно. Ведомства, министерства, которые работают непосредственно в нашей системе, как мой коллега проговорил, предприниматель может следить за статусом. То есть в случае, если статус отклонен, там есть поле замечания, примечания, где непосредственно руководитель, который принимал решение в отклонении или одобрении данной заявки, ну, пишет пояснение, по какой причине и так далее, и так далее.
0: То есть, получается, после того, как заявка, получается, опять они хотят, уже подготовили все нужные документы и опять хотят внести в систему, получается, опять будет тот же самый процесс пойдет, правильно?
1: Да, да, да.
0: Только
1: да.
0: Нужно останется проверить одному ведомству, у которого была ошибка, да?
1: Совершенно
0: которое
1: верно.
0: Обнаружило ошибку.
1: Да.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот по каким-то причинам, какие ошибки чаще всего предприниматели сами допускают и насколько искусственный интеллект эти ошибки тоже помогает найти?
1: Вот, как я ранее проговорил, искусственный интеллект имеет исключительно рекомендательный характер, то есть, ну, 100% доверять и принимать решения, которые искусственный интеллект вам выдал, ну, нельзя. Но необходимо перепроверять это все. Какие ошибки чаще всего у нас бывают? Ну как, не у нас, а у предпринимателей. Во-первых, как вы правильно подметили, большинство из-за неосведомленности Приходят с не тем перечнем документов. Это первое. Второе, когда все-таки предприниматель решает самостоятельно подать заявку, подает в неправильные органы, куда ему вообще не было необходимости подавать. Это вот основные проблемы на текущий момент.
0: А как ему понять, в правильный или в неправильный орган он подал, или это получается от незнания самого предпринимателя, какой именно документ ему нужен, да?
1: Да, совершенно верно. Это, во-первых, из-за незнания, во-вторых, искусственный интеллект мы внедрили, который помогает. А понимает он туда или не туда подал после ответа, как получает заявку. То есть, допустим, человеку необходимо подать заявку в Министерство экономики там, и Министерство сельского хозяйства, а он подает Министерство обороны. То есть Министерство обороны дает, в свою очередь, разъяснение, что вам нет необходимости получать какой-то разрешительный документ для ввоза товара и так далее.
0: Получается, министерство, те все равно должны дать ответ, что это не к нам относится.
1: Да, именно это послужило разработкой и внедрением сервиса на основе искусственного интеллекта.
0: Это, да, мне кажется, очень удобно. Вот такой вопрос.
1: Я извиняюсь, я еще добавлю вот насчет AI Trade KG. Я ранее проговорил, по каким критериям определяют. Это код TNV, где ошибиться невозможно практически. Есть два списка, НКС, национальный контрольный список, и единый перечень. Искусственный интеллект на основе кода TNV проверяет в обеих перечнях и дает свою рекомендацию. По единому перечню или по национальному контрольному списку, по данному коду TNV, необходимо обратиться в такие-то, в такие-то, в такие-то органы для получения различных документов. Это первый критерий. Второй критерий – это техническое описание самого товара. То есть, допустим, возьмем, к примеру, бинокль. Бинокль же может быть военного назначения, может быть обычный, да, бинокль. Поэтому искусственный интеллект не только полагается на код TNV, также на техническое описание товара и на основе исторических данных. Что это означает? Искусственный интеллект на основе кода TNV изучает, какие решения были ранее приняты по этому товару. То есть, какие министерства обращаются чаще всего по данному коду TNV. Вот. Это три главных критерия, по которым определяют, куда и в какие органы обращаться для получения различных документов.
0: Если, например, предприниматель все идеально все оформил, все, что нужно, то сколько ему времени примерно приходится все-таки ждать этого ответа, что все документы приняты и все было сделано правильно? Ну, вот в среднем сколько ждать?
1: Ну, это в зависимости, какой разрешительный документ. Это все зависит от этого, во-первых. Во-вторых, это зависит от самих министерств, ведомств, потому что, как правило, решение за ними. Решение принимают они сами.
0: Хорошо.
1: В целом, выдача разрешительных документов, по нашему мнению, должно составлять не более 3 дней. Не более.
0: Ну, в общем, грубо говоря, не неделю,
1: да?
0: Меньше.
1: Да, да, да.
0: Все, хорошо. У меня тоже такой достаточно общий вопрос. Например, не все, в каком вообще количестве, я думаю, что у предпринимателей все равно бывают ошибки, в каком количестве товара, если предприниматель хочет вывести, может быть, ну, давайте тоже на каком-то примере рассмотрим, или в общем, это нужно рассчитывать как товар, для которого необходимы разрешительные документы. И вот, наверное, бывали такие интересные случаи, когда какой-то товар хотели получить документы, но на самом деле это к вам не относится, его можно провозить, ну, грубо говоря, просто как в личных целях, да?
2: Нет, но можно начать с того, что любой товар, который перемещается на территорию Кыргызской Республики или с территории Кыргызской Республики, то он идет с соблюдением запретов и ограничений. Данные запреты и ограничения, они указаны в решениях ЕК и в национальном законодательстве. Он может их проверить по также коду наименования товаров и сопоставить, какой товар у него подпадает под запреты. Вот для этого и нужно единое окно, чтобы выдавало разрешительные документы на эти товары. В случае, если он подпадает, он обращается в единое окно и берет эти документы. заявку и получение документов разрешительных. Но чтобы товары прям, по идее, они заранее уже знают, какие им нужны документы. Участник ВЭТ, он не идет просто вот без знаний каких-то, да, он уже заранее выясняет, какие документы ему нужны. Он идет, консультируется, он идет в единое окно консультируется, он идет, приходит в таможню, он тоже там берет консультацию, какие документы нужны, как мне провести этот товар и что ему делать. Для этого вот мы и есть, в принципе, что он как бы не мог просто проехать.
0: Хорошо, вот что делать тем предпринимателям и вообще с тем товаром, да, на котором, может быть, были оформлены не все разрешительные документы? Наверное, бывают такие случаи, да, когда часто пытаются вывезти, но оказывается, что вывозить такой товар нельзя или привозить наоборот. Вот вообще предприниматели часто ли совершают вот такие ошибки, которые потом, за которые нужно нести ответственность?
2: Ну, довольно нечасто, но есть такие случаи, 2 из 10, наверное, случаев, где они... У нас предусмотрена таможенная операция, где до получения документов участник внешнеэкономической деятельности может поместить на временное хранение товары. Либо, если это не лицензия, то мы можем выпустить под условный выпуск этот товар с причитающимися платежами, и по истечению 45 дней он должен этот документ разрешительный нам предоставить.
0: Хорошо. И тоже такой общий вопрос: цифровизация, создание вообще единого окна и улучшение условий для предпринимателей, это позволяет, вот, чтобы этот процесс шел достаточно быстро и исключить коррупционные риски сами, да? Скажите, вот насколько улучшилась ситуация в этом плане, насколько сейчас вы, может быть, тоже получаете положительные отзывы от самих предпринимателей, что стало гораздо легче, удобнее и понятнее, что делать и как работать с этими системами?
1: Как я вот ранее сказал, про этапы разработки, аналитика является самой важной для выявления потребностей, недостатков и так далее, и так далее. На сегодняшний день мы осуществили, ну, за последние 2-3 месяца, наверное, осуществили 2-3 совещания с предпринимателями для того, чтобы поддерживать связь и грубо говоря, сверять часы, так как наш продукт, который мы разрабатываем, внедряем, непосредственно целевым пользователем является вот предприниматели, да, и мы делали несколько совещаний, в ходе которого предприниматели заявили о том, что, ну, единое окно действительно необходимо, и какие возможности у нас есть, и, да, ну, грубо говоря, подсказывали нам, в каком направлении можно двигаться, потому что непосредственным пользователем является вот предприниматели и бизнесмены.
0: Я до этого говорила, что мы к этому вопросу вернемся. Вот вы сказали, что в августе был запущен вот этот портал CERT Trade KG, и он, получается, упростил выдачу сертификатов и деклараций соответствия. Давайте немножечко поподробнее поговорим об этом. Все-таки каким образом это упростилось и что удобного тоже есть на этом самом портале? Вот вы сказали, что больше 100 человек, да, уже воспользовались?
3: Позвольте, да, по этому поводу сообщить, что в рамках вот модернизации ИСЕО нашей системы были проделаны работы по обновлению портала CERT Trade KG. Данный портал создан для автоматизации процессов оформления сертификатов соответствия и регистрации декларации о соответствии требованиям тех регламентов. Это существенно упростило и ускорило подтверждение безопасности ввозимой и производимой продукции, также в том числе и в Кыргызстане. Кроме того, также была запущена в августе этого года электронная система для оформления двух типов документов. Одобрение типа транспортного средства, сокращенно это ОТТС, и одобрение типа шасси, ОТШ. Эти документы тоже подтверждают соответствие определенного типа транспортного средства и шасси требованиям безопасности. Речь идет как о ввозимой технике, так и той, которую производят или собирают в Кыргызстане. То есть теперь специалисты могут в одной системе подготовить документы, согласовать, подписать электронной подписью и внести в реестр. Это существенно сокращает ручную работу и делает процедуру оформления более прозрачной и удобной для участников внешней экономической деятельности.
0: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Вот эти, получается, оно тоже помогло сократить время, да? Или что было именно конкретно улучшено? Вот именно вот эти вот, получается, сертификаты, они требовали того, что, может быть, они наиболее распространенные, да, или чего они требовали? Почему была выбрана именно вот автоматизация именно вот этих самых сервисов, да?
3: По автоматизации данных сервисов они в первую очередь проходят во исполнение также обязательств в рамках ЕАЭС.
0: Uh-huh.
3: И также для создания определенных таких условий также включая дебюрократизацию и вообще политику в целом цифровизации документов. То есть
0: uh-huh.
3: мы, руководствуясь всеми политикой вообще цифровизации, когда идет речь о цифровизации вообще всех госуслуг в том числе, да, этот план был включен в наш план деятельности за 26 год. И, как вы уже поняли, вообще ИСО мы постоянно стремимся расширить услуги. В дальнейшем тоже планируется ряд очень мероприятий, услуг, которые будут подключены к нашей системе. И одним из них вот является CertTrade и получение вот таких сертификатов соответствия.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот тоже вопрос такой, проводит ли центр обучающие семинары или тренинги для учеников, участников ВЭД по работе в самой системе? Вот как понять, как эта система работает и что для этого делается? Естественно, для начала это было проведено обучение самих сотрудников, да, а дальше уже и, может быть, самих предпринимателей.
1: Совершенно верно. Когда я вот говорил про этапы,
0: mm-hmm.
1: после внедрения обязательно необходимо обучение, а также техподдержка. В рамках техподдержки как раз-таки предусмотрено обучение не только наших операторов, сотрудников, а также бизнесменов и предпринимателей. Вот, как я уже сказал, мы вот постоянно в диалоге с бизнес-сообществом. После внедрения определенной системы, новой системы, скажем так, обязательно предусмотрено обучение. Мы в наших СМИ, сайтах, системах
0: угу.
1: оповещаем о том, что будет проводиться обучение в рамках внедрения и разработки новой системы. И ну, просим всех подключиться как бы, к обучению.
0: Это обучение, оно проходит в каком формате?
1: Семинар и так далее.
0: Ага, то есть это
1: да,
0: очно?
1: Это непосредственно, да, офлайн формат, и демонстрация самой системы, ответ вопрос и так далее, и так далее.
0: Хорошо, а сколько было таких семинаров проведено и, наверное, много, да, интересующихся это из среди тех экспортеров и импортеров, которые, может быть, большие грузы, да, завозят и вывозят?
1: Ну, за последние месяцы было два обучения. Это вот непосредственно CertTrade и ОТТС, ОТШ.
0: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот как работает служба поддержки сама, получается, если возникли трудности при подаче электронной заявки? Вот вы сказали, что в ЦОП, получается, оказывается помощь, но есть ли, может быть, какой-то, что-то вроде колл-центра,
1: совершенно,
0: да, или
1: верно, да,
0: еще информации?
1: Для этого у нас предусмотрена рабочая рабочий чат WhatsApp, также единый номер с Государственной таможенной службой 1240. Недавно мы разработали еще одну систему, называемую CRM-система, для учета, для ведения учета обращений. То есть любое обращение будет фиксироваться, вне зависимости по каким каналам связи поступило. И также для улучшения непосредственно нашей работы ведется аналитика. То есть как это делается? Поступило обращение, по какому вопросу, по какой тематике, был ли ответ на этот вопрос, если был, то какой, и обязательно отзыв, обратный фидбэк.
0: Хорошо, а если получается, что наоборот проблема достаточно долгое время, вопрос предпринимателя не решался, вот в этом случае вы проводите, может быть, какую-то работу время от времени с другими госорганами, чтобы понять, как, может быть, улучшить систему этого единого окна, и, или для того, чтобы, может быть, все обращения были все-таки рассмотрены, может быть, иногда не в такие долгие сроки, да, потому что все равно кто-то может затягивать вопрос для того, чтобы все уточнить.
1: Да, совершенно верно. Обычно мы такие вопросы, ну, решаем в рабочем порядке, чтобы, дабы ускорить, да. Обычный предприниматель, бизнесмен не виноват абсолютно ни в чем, в том, что могло бы его задерживать, его ввоз или вывоз товара. Поэтому мы тесно работаем с министерствами и ведомствами, призываем всех, включая и нас, чтобы работали для государства. Хотелось бы добавить еще то, что мы как государственное предприятие держим вектор в сторону государственной политики, вообще в целом цифровизации государственной. Ну, тут, грубо говоря, прямая связь, насколько быстро и насколько много товара будет завезено в Кыргызстан, столько и денег поступит в бюджет государства. Тут прямая связь, как бы.
0: Хорошо. До этого я у вас спрашивала про чат-бот, да? Чат-бот у вас, скорее всего, тоже работает.
1: На данный момент он не работает. На данный момент он в процессе разработки. Надеемся, что до конца года мы тоже внедрим это. Чат-бот мы делаем совместно с коллегами Государственной таможенной службы, чтобы это не был просто чат-бот, который отвечает на вопросы и обращения единого окна, а в рамках таможенного эко-мира, скажем так.
0: Хорошо, получается, теперь у меня еще есть вопрос по поводу планов на будущее. Вот вы сказали, что чат-бот, вы сейчас над ним как раз работаете. Какие еще планы у вас есть? Вот буквально до конца года осталось 3 месяца, да? Что интересного, на чем вы еще сейчас работаете, чтобы упростить жизнь предпринимателям? Вот вы автоматизация от ТТС и от ЭШЭ. Вы уже сделали. Теперь на очереди что еще?
1: Сейчас в процессе разработки платежный шлюз, мы это так называем, дабы исключить бумажную рутину, бюрократизацию и так далее, чтобы бизнесмену не приходилось бегать по разным ведомствам, министерствам, банкам, мы сейчас разрабатываем платежный шлюз. Что это подразумевает под собой? Это единая квитанция, единый платеж для бизнесмена. То есть вы приходите к нам, вам нет необходимости бегать по банкам и оплачивать разные платежи в разных банках и разными квитанциями. Это будет единая квитанция, единый платеж с возможностью расщепления денежных средств по ведомствам, министерствам и органам, которые задействованы. Также, если говорить о международных планах, мы активно работаем над взаимодействием с нашими соседями, с братскими государствами Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Китай тоже, по части обменами данных. В этом году мы неоднократно ездили в командировки, где как раз-таки прорабатывали этот вопрос касательно, ну, если в детали спуститься, обменами сертификата происхождения. Обмен и взаимное признание. То есть, грубо говоря, говоря простыми словами, это будет сертификат происхождения, на котором будет QR-код, по которому можно будет определить и узнать подлинность и валидность данных.
0: Это очень, да, интересная, необходимая вещь. Вот со странами ЕАЭС, вот это те страны, с которыми чаще всего, вот, получается, внешний торговый оборот производится, в рамках ЕАЭС тоже какая работа проводится в рамках сотрудничества? Вот я до этого говорила о том, что передаются ли вот эта вот информация также в онлайн формате на границу других государств, да, чтобы они посмотрели, увидели, что все в порядке, и, может быть, быстрее или в таком хорошем темпе, да, тоже пропустили тот или иной товар, вот при вывозе, например.
1: Ну, если касательно самого госпредприятия, то в рамках нашей деятельности мы, в свою очередь, стараемся и призываем также всех, чтобы, вот как вы правильно подметили, обмен данными является очень важным, потому что большинство времени, которое тратится на прохождение, на вывоз, ввоз товара, это тратится на пунктах пропуска, то есть на границах. Поэтому, ну, я буду говорить за госпредприятие, в рамках нашей деятельности вот мы стараемся упростить и ускорить процесс выдачи различных метов. Если касательно стран ЕС, то да, мы, у нас очень частые совещания, дискуссии по этому поводу, часто проводим видеоконференц-совещания. Вот.
0: Сейчас со странами, с Китаем тоже, да, выстраиваются довольно хорошие отношения, и большое количество товаров возится именно из Китая. Вот по укреплению сотрудничества с Китайской Народной Республикой тоже, что вы можете сказать?
2: Ну, у нас есть рабочие группы с Китайской Народной Республикой, где мы взаимодействуем не только по вопросам таможни, но и в сфере вот единого окна. На данном этапе у нас сейчас идет проработка этого вопроса. Ну, уже в планах у нас уже есть то, что мы уже с ними будем взаимодействовать в рамках единого окна.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот каким образом единое окно помогает работе вообще самой таможенной службе для того, чтобы все процессы проходили быстрее? Потому что получается, что это тоже как одна из сложных, да, скажем так, сложных процессов, да, проводят именно единое окно.
2: Ну, в целом у нас единое окно играет ключевую роль, так как это разрешительные документы. Почти каждый товар, он идет с соблюдением от запретов и ограничений, как и раньше говорил уже. Для этого, чтобы ускорить вот процесс самого таможенного оформления товаров, необходимо было задействовать вот цифровизацию и вот электронные документы посредством выдачи вот единого окна.
0: Хорошо, и тоже такой обобщающий вопрос. Вот что бы вы посоветовали нашим предпринимателям и участникам внешней торговли, что нужно учитывать и какие, может быть, как подготовиться к тому, чтобы прежде чем вывозить какой-то товар, что нужно, может быть, подготовить все документы, да, свериться с тем, что тебе нужно, чтобы у тебя было в наличии, прежде чем загружать это все в систему. Вот что вы можете посоветовать?
1: Во-первых, хотелось бы посоветовать, чтобы прежде чем возить или вывозить товар, необходимо изучить законы, да, законодательство, каким образом необходимо, какой товар вообще можно вывозить, какой нельзя, какие меры необходимо заранее предпринять, да. Вот коллеги из Государственной таможенной службы подтвердят, что было внедрено предварительное информирование, где отображаются данные, основные данные про товар ввозимый. Без предварительного информирования, которое должно заблаговременно подаваться, если не ошибаюсь,
2: за два часа,
1: да, товар возить нельзя. То есть инспекторы Государственной таможенной службы должны заранее, заблаговременно знать, какой товар и что возит. Это является еще одним ключевым фактором того, что предпринимателям, бизнесменам, участнику внешнеэкономической деятельности необходимо следить за актуальной информацией, за обновлениями и заранее, заблаговременно предпринять меры для того, чтобы своевременно и беспрепятственно пройти, вывозить товар.
0: А бывает такое, что предприниматели сами плохо подготовили документы, и когда сроки поджимают, они вот обвиняют вас в том, что, может быть, товар должен быть уже везен, да, например, скоропортящийся или другой товар, но на самом деле из-за того, что они сами плохо подготовили документы, вот такая задержка произошла.
1: Совершенно верно. И такие случаи имеют место быть. Это, опять же, связано с тем, что они не осведомлены, они не знают, какие документы, порядок подачи, перечень и так далее. Да, бывают такие случаи, что поделать.
0: Хорошо. Может, что-то хотите
3: Хочется
0: добавить?
3: Да, дополнить слова директора тем, что вот, собственно, для таких целей, для упрощения вообще торговли при осуществлении импорта и экспорта существует единое окно в лице вот госпредприятия при ГТС. Выступая национальным вот оператором, мы всячески пытаемся упростить, помочь, посодействовать бизнесменам, предпринимателям, чтобы легче проходили их грузы, товары и так далее. Поэтому всю актуальную информацию, последние изменения в законодательстве и так далее, также могут получать у нас в центре обслуживания предпринимателей. И мы, в свою очередь, совершенствуем систему.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие директор государственного предприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли при Государственной таможенной службе при Кабинете министров Кыргызской Республики Нурхан Суюмкулов, главный инспектор Главного управления организации таможенного контроля ГТС Эльнурбек Искаков и бизнес-аналитик госпредприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли Санжар Бейшенбеков. В студии работала Айда Инзарпулова. Встретимся в эфире через неделю.
4: Кыргызстан привлекает все больше инвестиций, и сегодня это уже не просто цифры, а реальные проекты, новые производства и рабочие места. Объем иностранных инвестиций вырос более чем на 27% и превысил 1,3 миллиарда долларов. За первый квартал 2026 года привлечено еще 386,7 миллиона долларов. Это на 34% выше показателей прошлого года. Энергетика, промышленность, IT, транспорт и туризм, капитал активно работает в ключевых отраслях. Инвестиции работают в промышленности, энергетике, IT, транспорте и туризме. В стране уже запускаются проекты национального и глобального масштаба. Масштабное строительство Камбаратинской ГЭС-1, стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, новейшие всесезонные туристические кластеры Алато-Резорт и Чаткал-Резорт. Для инвесторов созданы максимально комфортные условия, льготное налогообложение, поддержка проектов по принципу единого окна и полный каталог готовых объектов на портале invest.gov.kg. Инвестиции – это новые предприятия, технологии, рабочие места и развитие регионов. Кыргызстан привлекает капитал и превращает его в реальный рост экономики. Время инвестировать в будущее.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Бишкекте саат 15. Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Бишкекте саат 19.
1: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киа-Сиби. Киа-Сиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киа-Сиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киа-Сиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
2: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого уакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. И сегодня в нашем выпуске. Открытие новых школ сегодня прошло одновременно в нескольких регионах страны. Центральная площадка находилась в Бишкеке, где председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев принял участие в открытии новой школы на улице Патриса Лумумбы. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана с B3 до B2. Прогноз по рейтингу установлен на уровне «стабильный». Продолжается работа, направленная на упрощение торговли и усиление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Одной из таких инициатив является полный переход на электронные фитосанитарные сертификаты к 2030 году. К этим и другим темам мы вернемся чуть позже, а сейчас официальная хроника. В 2027 году в Кыргызстане планируется построить 111 школ и полностью завершить строительство 44 районных больничных отделений. Об этом президент Садыр Джапаров заявил на торжественном открытии Бишкек-арены. Глава государства отметил, что укрепление экономики позволяет масштабно обновлять социальную инфраструктуру. Ожидается, что уже с 2028 года острая проблема нехватки учебных мест и больниц в стране будет окончательно решена, а качественные соцобъекты станут доступны жителям всех регионов. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев встретился с управляющим директором по Центральной Азии и Монголии Европейского банка реконструкции и развития Хусейном Озханом и региональным директором ЕБРРР в Кыргызской республике, Республике Таджикистан и Туркменистане Нодирой Мансуровой. Об этом сообщает кабинет министров. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития, а также реализацию совместных проектов в приоритетных сферах. Адылбек Асамалиев выразил признательность ЕБРР за поддержку и реализацию социально значимых проектов в Кыргызстане. Глава кабинета министров подчеркнул, что в последние годы экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивую положительную динамику благодаря комплексному подходу к развитию ключевых секторов. Среднегодовой темп экономического роста за последние 4 года составил 10,2%, за 8 месяцев 2026 года темп реального роста ВВП составил 11%. Ключевыми драйверами экономического роста являются строительство, промышленность и сфера услуг. В этом контексте он обозначил роль и поддержку международных партнеров по развитию в обеспечении устойчивого экономического роста и повышении уровня жизни населения. Особое внимание в рамках встречи было уделено реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и других инфраструктурных проектов. В свою очередь, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан отметил значительные успехи Кыргызстана, подчеркнув динамичное развитие национальной экономики. Он особо отметил значение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, назвав его важным региональным проектом. Хусейн Озхан также подтвердил приверженность ЕБРР к дальнейшей реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане, в том числе в сферах энергетики и транспорта. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и расширении взаимодействия по реализации совместных проектов, направленных на устойчивое экономическое развитие Кыргызстана. А сейчас переходим к основным темам итогового выпуска новостей Беринчи Радио. Сегодня в Кыргызстане открыли сразу 20 новых учреждений среднего и дошкольного образования. Это 17 школ и 3 детских сада в Бишкеке, городе Манас, Оше и нескольких районах республики. В столице одна из новых школ на улице Патриса Лумумбы рассчитана на 1200 учеников. Всего в Бишкеке открылись 10 новых школьных объектов и корпусов. Большинство из них начали строить в этом году и завершили за 7-8 месяцев. Далее подробно. Открытие новых школ сегодня прошло одновременно в нескольких регионах страны. Центральная площадка находилась в Бишкеке, где председатель кабинета министров Адылбек Асомалиев принял участие в открытии новой школы на улице Патриса Лумумбы. Современное здание рассчитано на 1200 учащихся. Здесь предусмотрены учебные кабинеты, спортивный зал, медицинские и другие специализированные помещения. В школах также установлены новая мебель и оборудование, предусмотрены современные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Всего в Бишкеке сегодня открылись 10 объектов новой школы и корпуса действующих учебных заведений. Еще 5 объектов заработали в городах Манас и Ош. Отдельные новые школы и детские сады открылись в Джалалабадской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Глава кабинета министров отметил, что строительство школ сегодня рассматривается как одно из ключевых направлений развития страны. На церемонии Адылбек Асомалиев говорил о том, почему вложения в образование напрямую связаны с будущим Кыргызстана.
1: В последние годы президент Садыр Джапаров уделяет особое внимание развитию системы образования. В стране значительно выросли заработные платы учителей, а строительство школ вышло на рекордный уровень. Сегодня мы открываем сразу 20 новых учреждений среднего и дошкольного образования. Это инвестиции не только в социальную сферу, но прежде всего в будущее наших детей. Ведь именно им завтра предстоит продолжить развитие страны.
0: По словам главы Кабмина, сегодня в Кыргызстане одновременно развиваются инфраструктура, экономика и социальная сфера. Но результат этих преобразований в конечном итоге зависит от того, какое образование получат дети. Новые школы – это не только дополнительные места для учеников, но и современные условия для обучения. Вот что говорит министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской республики Нурдан Орунтаев.
2: По поручению президента Кыргызской республики в начале года была поставлена задача. Основная задача – это строительство школьных образовательных учреждений по городам Бишкек, Ош и Манас. Всего 36 школ, в Бишкеке 20, в Оше 10, в Манасе 6. По результатам на сегодняшний день мы уже сдаем в эксплуатацию в Бишкеке 10 школ, в Оше 2 школы и в Манасе 2 школы. Что касается остальных объектов, мы планируем окончить их строительство до окончания октября месяца нынешнего года. Все оборудование и мебель мы привезли из Китайской Народной Республики. Мы сами туда съездили, посмотрели, изучили рынок. И, исходя из этого, мы полностью прямым закупом это все делаем. Кроме этого, мы сделали такие условия, что данные школы могут работать автономно. От электрических сетей, то есть установили солнечные панели. Мы это в виде эксперимента, и она, так скажем, себя оправдала. И в дальнейшем мы полностью эти же все школьные объекты и дошкольные объекты мы полностью будем переводить на такие аналогичные, так скажем, технологии. То есть будем полностью обеспечивать их солнечными панелями. Ну, кроме этого, здесь во всех школах были использованы те материалы, которые мы раньше не использовали. Внешнее покрытие, внутреннее покрытие и другие, так скажем, элементы строительства.
0: Для жителей новых микрорайонов и сел появление школ означает еще и решение вполне практической проблемы. Детям больше не придется далеко ездить или учиться в переполненных классах. Для жителей районов, где появились новые школы, главное – возможность учиться рядом с домом и в современных условиях.
3: Для нашего района открытие этой школы действительно большое событие. Раньше детям приходилось учиться в других школах, добираться далеко от дома, а где-то классы были переполнены. Теперь рядом появилась новая, современная школа, где созданы хорошие условия для учебы. Здесь все новое – кабинеты, мебель, спортивный зал. Для нас, родителей, самое главное, чтобы детям было удобно, безопасно и чтобы они получали хорошее образование. Мы давно ждали появления такой школы. Район растет, становится больше семей, больше детей, поэтому такая школа здесь действительно необходима.
0: При строительстве новых объектов особое внимание уделено оснащению. В учебных классах установлены современные парты и стулья, проведены системы горячего и холодного водоснабжения. В отдельных школах предусмотрены солнечные панели, лифты, лаборатории и компьютерные классы. Также создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Темпы строительства школ в последние годы значительно выросли. Сегодняшнее открытие сразу 20 новых учреждений стало очередным этапом этой работы. Но вместе с количеством школ меняется и требование к самому образованию. Перед системой стоит задача не только обеспечить детей местами за партами, но и дать им знания и навыки, которые понадобятся в будущем. Об этом сегодня также говорил председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев. По его словам, современная школа должна учить ребенка самостоятельно мыслить и искать решения.
4: Нам нужен ребенок, который не просто заучивает знания, а умеет думать и самостоятельно искать ответы. Ребенок, который не только пользуется современными технологиями, но и способен создавать их. Без изменения системы образования невозможно изменить будущее страны. Поэтому шаги, которые мы предпринимаем сегодня, требуют серьезных усилий и системного подхода. Мы должны не облегчать нагрузку на ребенка, а создавать условия для того, чтобы он получал более глубокие знания.
0: Сегодня новые школы и детские сады открылись сразу в нескольких регионах Кыргызстана. Для одних это новые здания, для других – новые рабочие места, а для тысячи детей – место, где начинается следующий этап их жизни. Теперь главное, чтобы современные школы наполнялись не только учениками, но и качественным образованием, которое действительно готовит детей к будущему. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Кыргызстан принимает участие в Международной неделе социальной защиты Азиатско-Тихоокеанского региона 2026. Форум проходит 6 по 8 октября в Маниле. Ее организовал Азиатский банк развития. Представители стран региона обсуждают развитие систем социальной защиты, образования, продовольственную безопасность и поддержку человеческого капитала. Кыргызстан на форуме представляет национальный координатор коалиции школьного питания Мирбек Рахматильдинов. Он рассказывает об опыте страны в развитии школьного питания. Напомним, с 1 января следующего года финансирование школьного питания для учеников 1-4 классов увеличится с 14 до 40 сомов в день на одного ребенка. Ожидается, что дополнительные средства позволят улучшить качество и разнообразие питания школьников, а также снизить расходы семьи. 7 октября представитель Кыргызстана выступит на специальной сессии, посвященной роли школьного питания в устойчивом развитии. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана с B3 до B2. Прогноз по рейтингу установлен на уровне стабильный. Повышение рейтинга отражает укрепление кредитного профиля страны, экономический рост и улучшение фискальных показателей. Подробно далее.
5: Moody's Ratings – международное рейтинговое агентство, которое оценивает кредитоспособность государств, финансовых организаций и компаний. В числе положительных факторов Moody's отмечает диверсификацию экономики, рост ВВП на душу населения, крупные инфраструктурные инвестиции и укрепление государственных финансов. Руководитель пресс-службы Министерства экономики и коммерции Мелисбек Эрджигитов.
6: 6 предприятий мы уже открыли в первой половине этого года. И оставшиеся, имеется в виду 60 предприятий, были введены в эксплуатацию в рамках празднования Дня независимости Кыргызской Республики. В целом же до конца года будут открыты, как я уже говорил, 113 новых предприятий и будут созданы свыше около 12 тысяч рабочих мест. И сумма привлеченных инвестиций превысит 1 миллиард долларов США.
5: Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана с B3 до B2. Прогноз по рейтингу установлен на уровне стабильный. Повышение рейтинга отражает укрепление кредитного профиля страны, экономический рост и улучшение фискальных показателей. Агентство также указывает на снижение отношения государственного долга к ВВП и положительно оценивает фискальную политику, направленную на расширение доходной базы бюджета и повышение эффективности государственных финансов. Экономист Туримбек Абдыров.
7: Последние годы Moody's очень серьезно тоже оценивает, и недавно это агентство держало Кыргызстан на уровне B3. До нынешнего повышения агентство уже улучшало прогноз. Она говорила, что да, макроэкономические, финансовые, фискальные результаты в стране увеличиваются, улучшаются. Допустим, Евразийский банк развития тоже ранее обращал внимание, что отношение государственного долга, допустим, снизилось примерно с 64% в 2020 году до 37% уже к 2024 году. Moody's отмечает сразу несколько факторов. Они отмечают, что это продолжающийся экономический рост, повышение валового внутреннего продукта на душу населения. Идет некая такая диверсификация экономики.
5: Уровень B2 находится на одну ступень выше B3. Согласно шкале Moody's, рейтинги категории B относятся... Числовой индекс 2 означает среднее положение внутри категории B, тогда как B3 занимает ее нижнюю часть. Таким образом, Кыргызстан улучшил позицию внутри этой рейтинговой категории, однако его суверенный рейтинг по-прежнему остается ниже инвестиционного уровня.
7: Раньше инвесторы, у нас же по качеству мы смотрели. А раньше нам кто приходил, инвесторы? Такие инвесторы, которые вкладывали короткие деньги в быстрые проекты. А этим считалась торговля, такие услуги, где быстро вкладываешь, быстро получаешь прибыль и ушел, да? И инвестиции в основном у нас шли именно в это направление. Сегодня, когда мы говорим, что, и это подтверждается Moody's, наш рейтинг повышается, инвестору очень важно, что риски здесь уменьшились, да, значит, предсказуемость лучше, государственная система, она работает нормально здесь, и инвестор уже идет на такие очень серьезные инфраструктурные проекты в государстве. Здесь особенно важно для нас, что могут быть и вложены в реальный сектор, и большие вот эти инфраструктурные проекты, это для нас очень важно. И энергетика, и дорога, и ГЭС, и так далее. То есть у нас очень много есть моментов, где мы своими силами не справимся, но нам нужны очень серьезные инвесторы извне.
5: Более высокий суверенный рейтинг может улучшить восприятие кредитного риска страны международными инвесторами и финансовыми организациями. Он также служит ориентиром при оценке кыргызстанских банков и компаний, которые планируют привлекать средства на международных рынках капитала. При этом само повышение рейтинга не означает автоматического снижения стоимости заимствований. Условия финансирования зависят также от ситуации на мировых рынках, процентных ставок, конкретного заемщика и параметров выпуска.
0: По данным Евразийской экономической комиссии, Кыргызстан показал самые высокие темпы среди стран ЕАЭС по 5 из 10 основных социально-экономических показателей. Продолжение темы далее.
8: Продолжается работа, направленная на упрощение торговли и усиление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Одной из таких инициатив является полный переход на электронные фитосанитарные сертификаты к 2030 году. Внедрение интегрированной информационной системы позволит полностью автоматизировать фитосанитарный контроль, ускорить таможенные процедуры и исключить оборот поддельных документов на территории союза. Об этом сообщил заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Сымбат Калиаскаров.
9: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран союза о выданных или принятых разрешительных документах, выявленной небезопасной продукции и принимаемых мерах. Это так называемые общие процессы. На сферу СВС мер приходится 17 общих процессов. Из них на карантин растений 3. Обмен информацией в электронном виде о выданных фитосанитарных сертификатах осуществляется пока только между Казахстаном и Россией. До 2030 года планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза. Об этом также говорили на Евразийском экономическом форуме в Астане, по итогам которого главами государств членов принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Мощным стимулом для развития цифровизации в ЕАЭС выступают обозначенные приоритеты казахстанского председательствования в Союзе в части внедрения технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности ЕАЭС и его использование для предупреждения возникновения и пресечения административных барьеров, в том числе в сфере применения фитосанитарных мер.
8: По оценкам экономистов, рост цен производителей промышленной продукции свидетельствует о повышении производственной активности в стране. Об этом сообщил доктор экономических наук профессор Туланбек Абдыров. По его словам, благодаря увеличению количества предприятий и запуску новых производств в последние годы, промышленный сектор Кыргызстана считается одним из самых быстро развивающихся в рамках ЕАЭС.
10: В определенной степени можно говорить, что динамика свидетельствует о росте производительности, да, активности. Конечно, на основе одного только показателя это говорить об этом, ну, это рановато. Почему? Потому что рост цен производителей в промышленности на 23,4% может свидетельствовать о том, что предприятия, конечно, работают активнее, увеличивается спрос на их продукцию, растут объемы производства и появляется возможность продавать продукцию по более высокой цене. Это, да, один из возможных признаков оживления экономики. Но есть и другая сторона. Это цены производителей могут расти не только из-за увеличения спроса, но и из-за, допустим, следствия удорожания сырья, электроэнергии, возможно, топлива, возможно, логистики, там, импортных комплектующих и, возможно, даже от роста заработной платы. В этом случае просто предприятие перекладывает возросшие издержки, допустим, да, свои, на стоимость вот этой выпускаемой продукции. Если простым языком говорить, то само по себе рост цен производителя, это еще не означает, что промышленность стала работать значительно лучше. Важно понять, почему выросли цены. Если цены растут из-за высокого спроса и увеличения производства, это уже положительный сигнал для экономики. Но если рост идет из-за удорожания затрат, то это наоборот может усилить инфляцию в дальнейшем и привести к росту цен уже для населения. Поэтому, конечно, показатель 23,4% говорит о серьезных изменениях промышленности, но для окончательных его выводов нужно рассматривать

0: В конце прошлой недели Кыргызстан предложил партнерам по Союзу развивать совместные производства в 5 направлениях – машиностроении, электротехнике, производстве стройматериалов, фармацевтике и легкой промышленности. Председатель Кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что Кыргызстан заинтересован в производстве внутри ЕАЭС части оборудования и техники для крупных инфраструктурных проектов. В качестве примеров он назвал строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камба-Ратинской ГЭС-1, которые формируются дополнительный запрос на технику и электротехническое оборудование.
1: Кыргызстан предлагает возможности для развития производств, ориентированных как на внутренний спрос, так и на рынки государств Евразийского экономического союза. Членство ЕАЭС, географическая близость к Китаю и рынкам Центральной Азии создают основу для расширения производственных связей и сбыта совместно выпускаемой продукции. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, значимые для всего региона. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет для Союза новый коридор на юг. Камаратинскую ГЭС-1 мы строим совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Вместе с Казарманским каскадом это около 2,8 гигаватта новых мощностей. Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза. За январь-август 2026 года объем промышленного производства Кыргызской Республики составил 6 миллиардов 87 миллионов долларов США, индекс физического объема 108,8%. За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился более чем в 2 раза, 4 миллионов долларов США в 2021 году до 9 миллиардов 14 миллионов долларов. В 2025 году. За 3 года введено 287 промышленных предприятий. Это 2 миллиарда долларов инвестиций, около 21 тысячи рабочих мест. А до конца года заработает еще 47 предприятий.
0: Как отмечают эксперты, несмотря на то, что рост в промышленном секторе положительно влияет на развитие экономики, нельзя упускать из виду вопросы сохранения конкурентоспособности производства, снижения издержек и обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке.
2: В Кыргызстане государственная поддержка позволяет автомобилисту экономить более 4,6 тысяч сомов в месяц при расходе 150 литров бензина АИ-92. Такой расчет привела служба антимонопольного регулирования.
3: Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики произвела расчет размера государственной поддержки автомобилиста за счет субсидирования бензина АИ-92. Размер государственной субсидии составляет
4: 92-й 30,88 сома за 1 литр. Дизельное топливо 42,27 сома за 1 литр. Автогаз 5,38 сома за 1 литр. Таким образом, государство фактически берет на себя значительную часть расходов граждан на приобретение топлива. По данным Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызской Республики, в республике зарегистрировано около 1,5 миллиона автотранспортных средств, из которых примерно 1,2 миллиона легковые и около 300 тысяч грузовые автомобили. Если предположить, что один автомобилист в среднем расходует 5 литров бензина АИ-92 в день, то за месяц расход составляет около 150 литров. При субсидии 30,88 сома за литр размер государственной поддержки одного автомобилиста при таком объеме потребления составляет 150 литров, умноженное на 30,88 сома, равно 4632 сома в месяц. Таким образом, при указанных условиях размер государственной поддержки автомобилиста составляет 4632 сом в месяц.
3: Эта мера государственной поддержки помогает гражданам снизить расходы на топливо и частично компенсирует финансовую нагрузку, связанную с эксплуатацией автомобиля. Такие меры требуют значительных государственных ресурсов и говорит о стремлении государства поддерживать население и смягчать влияние стоимости топлива на семейные бюджеты. Как отметил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев,
5: Кыргызстан импортирует более 90% необходимого объема горюче-смазочных материалов. Мы ведем переговоры с Беларусью, Китаем, Азербайджаном, Узбекистаном и другими партнерами, чтобы диверсифицировать поставки. Сегодня государство субсидирует стоимость бензина АИ-92 из сжиженного газа, благодаря чему цены удается удерживать. Наша главная задача – не допустить дефицита топлива. Если ситуация на мировом рынке стабилизируется, существенного роста цен удастся избежать.
3: Ситуация на рынке ГСМ – стабильные поставки топлива. Как отмечал ранее специалист управления службы антимонопольного регулирования Бектур Бекташев,
6: служба антимонопольного регулирования были предложены ряд мер –

0: это субсидирование нефтетрейдеров через механизм субсидирования, восполнение запасов горюче-смазочных материалов и увеличение нефтехранилищ, также предоставление налоговых послаблений. Если брать август месяц, за 1 литр бензина марки 92 государство компенсирует вплоть до около 32 сомов за литр. По дизельному топливу это будет составлять 42 сомов за литр примерно. И по автогазу, это сжиженный углеводородный газ, 5,5 сомов за литр. То есть этот механизм показал свою эффективность. Также был введен государственное временное регулирование цен, то есть установлены максимальные розничные цены, которые вы на сегодняшний день можете видеть на АЗС.
1: Почти 40% от цены на ГСМ покрывается за счет госсубсидии. Об этом заявил на заседании Комитета парламента по промышленной политике, транспорту, энергетическому комплексу, архитектуре и строительству первый зампредседателя Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, рост мировых цен на ГСМ напрямую влияет на ситуацию с повышением стоимости топлива и в Кыргызстане. Если бы государство не субсидировало сегодня цены на топливо, то стоимость горюче-смазочных материалов на табло была бы совсем другой, гораздо выше той, которая сейчас. Однако надо отметить, что в следующем году мы не сможем сдерживать рост цен, и мы намерены постепенно снижать уровень господдержки согласно складывающейся конъюнктуре, добавил тогда в парламенте Данияр Амангельдиев. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
2: В Бишкеке продолжается подготовка к отопительному сезону. Районным администрациям поручено обеспечить достаточные запасы угля на топливных базах и не допустить его дефицита в зимний период. Главная задача сейчас – обеспечить город необходимыми запасами топлива и подготовить коммунальную и энергетическую инфраструктуру к зимним нагрузкам. 1 октября на заседании штаба по подготовке Бишкека к осенне-зимнему периоду мэр Айбек Джунушалиев поручил главам четырех районов столицы обеспечить на топливных базах достаточный объем угля необходимого качества. Кроме того, районным администрациям поручено проанализировать объемы реализации и потребления угля в предыдущие отопительные сезоны и принять меры, чтобы не допустить дефицита топлива зимой. О том, как к отопительному сезону готовится Ленинский административный район, рассказывает заместитель главы муниципальной администрации мэрии Бишкека по Ленинскому административному району Джоумарт Токтосунов.
3: Хотелось бы вас краткую информацию рассказать о количестве угля и места расположения. На сегодняшний день, как вам известно, из четырех районов города Бишкек самая большая часть угольных баз расположена на территории Ленинского района. Количество 12 штук. На сегодняшний день имеется достаточный объем угля. Количество 9500 тонн. Это уголь местного значения, то есть это Арагече, разрезы из Казахстана, это Шабыркуль. Вы можете беспрепятственно на сегодняшний день имеется объем запаса, беспрепятственно приехать и запастись углем на 2026-2027 отопительный период.
2: Параллельно продолжается подготовка Бишкекской ТЭЦ. Здесь ремонтируют основное и вспомогательное оборудование. Согласно последней информации мэрии, на 29 сентября был завершен ремонт одного энергоблока и 5 турбоагрегатов. На других объектах работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком. О ходе ремонтной кампании ранее говорил и главный инженер Бишкекской ТЭЦ Искандер Кокомбаев.
4: На данный момент у нас в ремонте это 6 котлов в резерве. Это 1-4 блок, как вы все знаете, у нас 2 энергоблока есть, один в ремонте, один в работе. И 4 котла в работе. Зимой минимум 7-8 котлов работают. На 80% уже все ремонты закончены.
2: Еще одно направление подготовки – обеспечение жителей углем. Для населения столицы расширяются возможности его приобретения. В частности, уголь теперь можно покупать в рассрочку. О том, как работает эта возможность и на каких условиях жители Бишкека могут приобрести топливо, рассказала Биринчи радио руководитель информационной службы ОАО «Кыргызкоммир» Джейде Зоотбекова.
5: Сегодня по республике работает 167 угольных баз, где имеется от 300 до 2000 тонн угля. Адреса баз и цены, контактные номера можно найти на 2GIS и на базар KG. Кроме этого, в социальных страничках «Кыргызкоммир» Инстаграм Инстаграм и Фейсбук. Сейчас мы работаем над сотрудничеством с М+, идет заключение договоров с топливными базами. Запуск сервиса планируется в середине октября или в конце октября, после чего граждане смогут приобретать уголь в рассрочку. Также в Бишкеке на около 200 LED-экранах размещаются призывы заранее приобрести уголь. Ранее через Мегаком, Билайн и О жителям также направлялись СМС-сообщения. Сегодня угля на базах достаточно. Не ждите холодов и очередей, приобретайте уголь заранее и подготовьтесь к зиме уже сейчас.
2: Еще одно направление подготовки к осенне-зимнему периоду – состояние электрических сетей столицы. В бишкекском предприятии электрических сетей в этом году предусмотрен комплекс работ по обновлению оборудования, трансформаторных подстанций, опор, а также кабельных и воздушных линий. Работы проводятся в разных районах города и направлены на повышение надежности электроснабжения в период сезонного увеличения нагрузки. О задачах энергетиков и приоритетных объектах рассказал заместитель главного инженера бишкекского предприятия электрических сетей Алмаз Кенисариев. В числе основных задач энергетиков – техническое обслуживание действующих сетей и обновление оборудования, необходимого для стабильного электроснабжения города в зимний период.
6: Подготовка к осенне-зимнему периоду началась заранее. Основное внимание уделяется трансформаторным подстанциям, распределительным сетям и участкам с наиболее высокой нагрузкой. Работы проводятся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Наша задача — обеспечить устойчивую работу оборудования в зимний период и сформировать необходимый резерв мощности для надежного электроснабжения столицы.
2: Таким образом, подготовка Бишкека к зиме продолжается сразу по нескольким направлениям. Районные администрации должны обеспечить достаточные запасы угля и не допустить его дефицита. На Бишкекской ТЭЦ продолжается ремонт оборудования, а энергетики обновляют городские сети и трансформаторные подстанции. Все эти работы должны обеспечить надежное теплоснабжение и электроснабжение столицы в предыдущий отопительный сезон. Канат Султакеев, Биринчи радио.
7: Ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской областях дождь, в горных районах снег. Завтра днем местами в Сыкульской области дожди, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег. В Бишкеке переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, ночью плюс 4-6, днем плюс 18-20. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио. Микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
8: Генеральный спонсор показа чемпионата мира Ю-23 по борьбе – банк Киа-Сиби. Киа-Сиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киа-Сиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киа-Сиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
9: Мамлекеттик ипотекалық компаниясы соңғы 5 жылда 10 мингден ашуын жаранды арзан тұрақчай менен қамсыздады. Аның ішінен 8 мин адам компания тарауынан құрылған тұрақ үйлерден үйлі болды. Жыл аяғына чейін өлкө аймағы бойынша дағы 20 мин батыр пайдалануға беріледі. Құрылып жатқан үйлер Бишкек шарында, Чүй облысының Сокулук районында, Токмок жана Каравалта шарында, Жалалабад облысының Манас шарында, Ысык-Көл облысының Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы шарында, Нарын шарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен облысында.
10: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
9: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатырене ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
11: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
12: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском менен квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
13: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
14: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
15: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
16: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
13: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров талас шаарында туруп онлайн ачты.
17: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
18: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
8: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
19: Первое информационное радио.
20: Курс на развитие. Программа о Кыргызстане, который меняется прямо сейчас. Какие результаты уже достигнуты? Какие крупные проекты реализуются? И что ждет страну завтра? Экономика, энергетика, инфраструктура, туризм и другие важные направления. О главном вместе с представителями государственных органов и экспертами. Курс на развитие. Узнаем, куда движется страна и какие возможности открываются сегодня. Слушайте программу каждый вторник с 14.00 до 15.00 на Беринчи радио.
21: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Курс на развитие». В студии Айда Незаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. Взаимодействие граждан с государственными органами и создание своевременной, оказание своевременной помощи в решении различных вопросов – это одно из важных направлений развития страны. Взаимодействие государства и бизнеса, особенно в сфере внешней торговли, сегодня требует оперативности, прозрачности и удобных цифровых решений. Для предпринимателей, которые занимаются экспортом или импортом, оформление груза связано с целым рядом документов, разрешений и взаимодействием с различными государственными органами. Сегодня система единого окна в сфере внешней торговли, главная задача которой – это дать участнику внешнеэкономической деятельности возможность подавать необходимые заявки и сопроводительные документы в электронном формате через единую систему, не обращаясь отдельно в каждое ведомство. Полученные документы и сведения также могут передаваться в таможенные информационные системы и в электронном виде. Для предпринимателей это означает сокращение бумажной работы, времени на оформление документа и количество обращений в разные ведомства. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы поговорим о том, как работает система единого окна, какие возможности она дает сегодня предпринимателям и помогает ли она ускорить оформление и вывоз груза, а также с какими проблемами чаще всего сталкиваются или до этого сталкивались участники внешнеэкономической деятельности и как система будет развиваться дальше. Сегодня в прямой эфир программы мы пригласили директора государственного предприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли при Государственной таможенной службе Кыргызской Республики при кабинете министров Нурхана Сюйункулова, главного инспектора Главного управления Организации таможенного контроля Государственной таможенной службы Эльнурбека Искакова. И также у нас в студии находится бизнес-аналитик госпредприятия Центра единого окна в сфере внешней торговли Санджар Бишенбеков. Добрый день, дорогие гости.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
21: Спасибо вам большое. Сегодня мы говорим о работе единого окна, и поэтому такой самый первый вопрос, думаю, который интересует вообще многих людей. Каким образом на сегодняшний день работает единое окно при государственной таможенной службе?
0: Государственное предприятие Центр единого окна на сегодняшний день является государственным цифровым мостом между бизнесом и государством. Говоря простыми словами, миссия и цель государственного предприятия в обеспечении условий для участников внешней экономической деятельности, в обеспечении ускоренных и упрощенных условий для участников внешней экономической деятельности, для осуществления вывоза и ввоза товара, то есть для импорта, для экспорта. Целью и миссия является упрощение, ускорение процедур внешней торговли. Вот. Мы, в свою очередь, развиваем единую государственную национальную информационную систему, которая позволяет получать все разрешительные документы от различных ведомств и министерств и в электронном формате. Вот.
21: Хорошо, скажите, пожалуйста, с каких пор система единого окна у вас работает? И, конечно, все понимают, что такое единое окно, да, но ознакомиться и понять вообще, каким образом работает, что оно упрощает, это, скажем так, не все понимают возможности, да, этого единого окна. Расскажите, пожалуйста, с какого времени оно работает?
0: Государственное предприятие было основано в 2009 году. Вот, с тех пор было сделано многое. Но за последние два года государственное предприятие ведет свою активную деятельность, переживает, так, скажем так. Вот. Вы правы в том, что многие слышали, что такое единое окно, но, грубо говоря, не понимает, что из себя представляет, какие возможности и так далее. Сейчас мы на данном этапе активно работаем в плане продвижения единого окна, чтобы наши граждане знали и понимали, для чего и в каких целях было создано единое окно. Вот. В свою очередь, хотелось бы сказать, что... Как я ранее сказал, что мы ускоряем, упрощаем процедуры внешней торговли. Каким образом мы это делаем? Все это мы делаем через цифровизацию, посредством цифровизации. Государственное предприятие является полностью IT-организацией. Вот. Основные сотрудники, большинство штата являются айтишники. Вот.
21: Скажите, пожалуйста, что было улучшено за последние годы? Вот мы знаем, что в настоящее время президент уделяет большое внимание цифровизации, да, и говорит о том, что услуги предпринимателям, населению, всем, кто в них нуждается, должны оказываться достаточно быстро. И мы видим, что сейчас цифровизация перешла на такой новый, более высокий уровень. Вот что вы заметили за последние годы, что удалось реформировать и улучшить в работе вообще самого единого окна?
0: Ну, как говорится, в ногу со временем, вы совершенно правы. Сейчас активное внимание уделяется именно цифровизации, не только в рамках единого окна, а в рамках республиканского масштаба. За последнее время, ну вообще, основной проблемой, с которым сталкивается единое окно, это бумажная рутина. То есть мы привыкли к тому, что в государственных учреждениях, в государственных ведомствах всегда есть очереди, вся работа осуществляется в бумажном виде, то есть предпринимателям, бизнесменам необходимо бегать в разные министерства, ведомства, получать печати, получать какие-то разрешения, оплачивать услуги, что является нехорошо. Вот. В рамках как раз-таки решения этой проблемы в мае месяце этого года кабинетом министра было спущено поручение, если в детали спуститься, было поручено внедрить сервис AI Trade KG на основе искусственного интеллекта, который помогает государственным органам, ведомствам, участнику внешнеэкономической деятельности сократить время получения различных документов. Каким образом? Сервис, который мы разработали и внедрили на основе кода ТНВ товара, технического описания и на основе исторических данных, помогает, подсказывает, можно сказать, принимать решения, какие министерства и ведомства необходимо обратиться и получить, какие документы необходимо получить. Вот. Эта задача была реализована в рамках 100-дневного акселератора, как я вот уже говорил, спущена кабинетом министров.
21: Да, скажите, вот этот самый и помощник, да, скажем так, где его можно найти, на каком сайте, и ему, получается, можно задавать вопросы, касающиеся вывоза товара, и он на них ответит, правильно? Такие самые простые, понятные вопросы.
0: Чуть-чуть неправильно, поясню. И сервис, который мы разработали, это не чат-бот. Это две разные вещи. Чат-бот занимается как раз-таки консультацией. Грубо говоря, это вот фронтовое лицо, которое распределяет вопросы и обращения граждан. И сервис, который мы разработали, он помогает непосредственно в распределении заявок. Куда, к
21: вот
0: кому.
21: В этой самой системе,
0: да. Система называется SWIS, Single Window Informational System, ICO на русском будет. Это наша основная информационная система, которая работает как государственные органы сертификации, частные органы сертификации, лаборатории, все министерства и ведомства работают в этой системе в основной. В нашей системе выдается более 75 разрешительных документов, более 15 государственных ведомств. Вот, в принципе, вот. Ну, это не единственная, не одна система, их у нас несколько. 24 августа текущего года мы внедрили систему по выдаче сертификатов соответствия, декларации соответствия, называемая cert.trade.kg. На данный момент с 24 августа по текущий день было выдано более 120 сертификатов соответствия и приблизительно около 1000 деклараций соответствия.
21: Вот. Да, давайте чуть попозже мы еще узнаем более детальнее, скажем так, может, на примере характеристики, да, которым отвечают вот эти вот самые сайты, которые вы назвали. Вот у меня такой следующий вопрос. Единое окно, эта система, вообще какие проблемы предпринимателей она помогает решать и насколько этот процесс вообще сам ускоряется? Например, давайте еще поговорим, это тоже на примере, вот предприниматель, да, он в первый раз хочет куда-то вывести товар, он не понимает, что делать, куда идти, где искать информацию, куда что загружать, вот что ему нужно делать.
0: Для этой цели, как я уже ранее проговорил, мы сейчас активно развиваем SMM часть свою, чтобы охватить больше людей. Для этого у нас предусмотрен QR-код, который висит в центре обслуживания предпринимателей. У нас есть ЦОП, называемый Центр обслуживания предпринимателей, где работают наши операторы. Операторы помогают участникам внешнеэкономической деятельности подавать заявки. То есть непосредственно в ЦОП бизнесмен-предприниматель может приехать с пакетами документов и подать заявки через наших операторов. Помимо этого, у нас предусмотрена подача самостоятельная, то есть они могут через личный кабинет сами подать, если осведомлены, каким образом, порядок имеется в виду. Далее у нас нами была разработана система ConnectQ KG, то есть это сервис для удаленного предпринимателя, предпринимателю нет необходимости посещать на местах ЦОП и так далее, чтобы подать заявки. Это можно сделать удаленно. То есть с одной стороны сидит наш оператор, угу. помогает, консультирует, а с другой стороны предприниматель.
1: Угу. Вот. Скажите, сейчас многие ли пользуются уже этими услугами и приходят к вам, чтобы вот, воспользоваться ими?
0: Да, совершенно верно. С каждым днем, с каждым месяцем все больше и больше участников внешнеэкономической деятельности узнают о нас, вовлекаются и пользуются нашими услугами. Как я уже ранее проговорил, вот вы вопрос задали, с какими трудностями сталкиваются бизнесмены, наши предприниматели. Это элементарное, ну, в первую очередь, это незнание. Да, неосведомленность о том, что существует центр единого окна, государственное предприятие, которому можно, ну, полностью доверять. Mm-hmm. В рамках этого, как я проговорил, у нас QR-коды есть, существуют. Сейчас планируем эти QR-коды повесить в местах таможенного оформления. Для чего? Для того, чтобы... Это единый QR, который позволяет бизнесмену-предпринимателю узнать вообще, что такое единое окно, какие виды есть подачи документов, какие способы есть подачи документов. И, в общем, там перечислены и предусмотрены все способы подачи заявок mm-hmm. на получение разрешительных документов. Ну и информативная часть тоже, конечно, присутствует, где расписано, что такое единое окно, для чего это, и какие меры нужно предпринять, чтобы ввести и вывести товар в Кыргызскую Республику.
1: Угу. Хорошо, такой вопрос следующий. Госпредприятие «Единое окно», оно расположено в здании таможенной службы? Или это отдельное здание, куда нужно будет идти предпринимателям? Потому что, например, многим все равно удобнее дойти и узнать там всю какую-то информацию.
0: Наше здание не находится в самой mm-hmm. в здании государственной таможенной службы. Оно находится ниже, чуть-чуть рядом. Mm-hmm. Адрес Саманчина, 6. Но, к сожалению, сейчас у нас там активные ремонтные работы ведутся. Mm-hmm. Там пыльно, грязно. В основном предприниматели, бизнесмены обращаются именно в ЦОП на mm-hmm. Дебекчулу, правда. Вот. Там... сидят наши операторы, осуществляют mm-hmm. деятельность свою и помогают, консультируют и, в общем, вот.
1: Хорошо, а вот вообще вот эта сама система единого окна, скажите, на сегодняшний день сколько государственных органов и ведомств объединены на вашей платформе и как эта работа координируется?
0: Наша информационная система объединяет ключевые ведомства и министерства. Угу. В первую очередь это государственная таможенная служба, министерство экономики, министерство здравоохранения и министерство сельского хозяйства.
1: Угу.
0: Также службы фитосанитарного и ветеринарного контроля. Координация происходит за счет единых стандартов. Предприниматель, как я ранее проговорил, подает заявку один раз. И наша система AI Trade KG распределяет, в какие ведомства, министерства необходимо подавать, за какими разрешительными документами, mm-hmm. в зависимости от товара, от mm-hmm. вида товара.
1: Да, смотрите, получается, что каждому предпринимателю нужен свой личный кабинет, да?
0: Есть...
1: Для того, чтобы воспользоваться услугами.
0: Это, ну, я бы не сказал, что необходим.
1: Mm-hmm.
0: Это по желанию. По желанию участника. Если он хочет осуществлять это сам, то это делается через личный кабинет. Если ему проще через наших операторов, то это делается через центр обслуживания предпринимателей.
1: Угу.
0: Угу.
1: Хорошо. А вот тоже такой следующий вопрос. Вы до этого говорили про вот эту систему Swiss to Trade, да, это, видимо, KG. Расскажите, вот как она сегодня работает и что нужно делать на этом портале? Вот как получается, он был выстроен, да, может быть, насколько он удобен для предпринимателей? Наверное, вы вносите свои тоже какие-то правки, да, со временем. Что из себя представляет этот портал?
0: Как я ранее проговорил, это наша основная система ICO. Вообще, хотелось бы начать с чего? С этапов разработки и внедрения.
1: Давайте.
0: Если поделить на этапы, первый этап – это аналитика. То есть выявление, изучение бизнес-процессов, выявление недостатков, которые необходимо оптимизировать, улучшить, автоматизировать через цифровизацию. Второе – это создание технического задания, согласование. То есть для чего нужно согласование? Так как мы работаем между государством и бизнесом, нам необходимо учесть все требования участников, которые непосредственно работают в нашей системе. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально минимизировать риски, максимально разработать систему, которая будет приемлема для всех участников. Далее идет непосредственно разработка сама. После разработки идет пилотное внедрение. В рамках пилота идет тестирование и доработки. А далее уже введение в промышленную эксплуатацию. Дальше, наверное, мой коллега более подробно расскажет об этой системе.
3: Более подробно давайте объясним на конкретном примере, давайте. Как предприниматель, допустим, условно хочет завести импорт, осуществить импорт-экспорт товара, каковы его первые шаги. Тут все просто. Предприниматель заходит на наш портал swiss2trade.kg. Проходит авторизацию в личном кабинете, далее он выбирает необходимую процедуру и разрешительный документ. Заполняет электронную форму заявки и прикрепляет сканы документов. К этому времени заявка автоматически поступает в уполномоченные органы, а предприниматель в свою очередь в реальном времени следит за статусом обработки. В конечном итоге готовый электронный документ появляется прямо у него в личном кабинете. Кроме этого, хотелось бы дополнить, что помимо личного кабинета у нас есть, как ранее директор сообщил, центры обслуживания предпринимателей. Там непосредственно операторы помогают при заполнении заявок предпринимателями. И сервис ConnectQ, то есть тоже, в принципе, создает все удобства для участников внешней экономической деятельности.
1: Да, давайте вот подробнее все-таки остановимся на этом сайте. Получается, предприниматель отправляет запрос. И дальше, каким образом, нужна ли ему для этого облачная подпись, какие документы, какие запросы он должен отправить, вот в электронном формате, да, это все можно сделать. Что конкретно должен сделать предприниматель, если он хочет пойти не в центр обслуживания, а сам?
3: Ну, как ранее проговорил, после подачи заявок он должен в обязательном порядке копии, скан всех необходимых документов прикрепить. То есть они служат основанием для заключения, для выдачи разрешительных документов. Вот. Насколько мне известно, ЕЦП требует. То есть при подаче у нас есть сервисы, которые ну, в случае возникновения тех или иных вопросов наши операторы всегда, то есть на связи, содействуют в решении тех или иных вопросов.
1: Смотрите, получается, когда заполняешь вот этот документ, эту заявку, там получается есть список документов, и если одного из документов нет, то заявка не проходит, да? То есть это, этот процесс там автоматизирован тоже, либо, скорее всего, да.
3: Данная процедура полностью автоматизирована при отсутствии тех или иных требуемых документов. Рассмотрение заявки будет отклонено в таком порядке. Вот.
1: Хорошо.
3: То есть при подаче, при оформлении заявки на получение разрешительных документов сначала предварительно нашими операторами тоже осуществляется полный контроль на соответствие документов, на полноту и так далее. То есть оказываются также такие консультационные услуги.
1: Скажите, в течение скольких дней, может быть, одного дня или скольких-то часов вот эти операции выполняются? Как долго обычно должен ждать предприниматель? Может быть, это зависит от сферы, да, скажем так, деятельности, да, в которой он документы свои вот эти подал?
0: Как я ранее проговорил, сейчас мы делаем акцент на искусственный интеллект. У нас целая команда искусственного интеллекта в составе 12 человек, как раз таки, чтобы ускорить и чтобы предприниматель не ожидал долгое время подачи, нами был разработан еще один сервис, называемый OCR. Для чего предназначен этот сервис? Когда предприниматель приносит перечень документов, ну, скажем, условно, инвойс, оператор сканирует этот документ, загружает в систему OCR, который превращает документ в бумажном виде, в цифровые данные. То есть нет необходимости заполнять это все вручную. Искусственный интеллект распознает текст и забивает в нужные поля в системе. То есть это непосредственно ускорение времени, да, выдачи, подачи заявки. Вот. На данном этапе у нас еще мы в процессе доработок, то есть это не так, что за один раз сделать и все. Наша команда сейчас работает над оптимизацией этого процесса, этой системы сервиса. Ну, грубо говоря, с каждым днем, с каждой неделей этот сервис работает все лучше и лучше. Вот.
1: Скажите, а вообще работа самих сотрудников единого окна, она тоже получается упрощена, да, при заполнении, при помощи заполнении заявок предпринимателям? Вот им тоже легче работать? Или все же им нужно каждый раз указывать необходимые поля? Это все-таки тоже время занимает?
0: Совершенно верно. Мы не только упрощаем, ускоряем работу подачи заявки предпринимателей, также и наших операторов. Как я ранее проговорил, нет бумажной рутины, нет, минимизируем человеческие это, ресурсы работы. То есть нет необходимости забивать все это. Но мы должны понимать, что искусственный интеллект имеет рекомендательный характер. То есть стопроцентную гарантию никто не даст, что вот так должно быть. Поэтому операторы все равно перепроверяют информацию. Да?
1: Вот. Хорошо. Скажите, вот, например, когда если предпринимателю приходит ответ, что его заявка не принята, да, или там есть какие-то проблемы, может быть, ему, получается, этот ответ тоже приходит с пояснением того, что сделано неправильно, да? Или как?
0: Совершенно верно. Ведомство, министерство, которое работает непосредственно в нашей системе, как мой коллега проговорил, предприниматель может следить за статусом. То есть в случае, если статус отклонен, там есть поле замечания, примечания, где непосредственно руководитель, который принимал решение в отклонении или одобрении данной заявки, ну, пишет пояснение, по какой причине и так далее, и так далее.
1: То есть, получается, после того, как заявка, получается, опять они хотят уже подготовили все нужные документы и опять хотят внести в систему, получается, опять будет тот же самый процесс пойдет, правильно?
0: Да, да, да.
1: Только нужно останется проверить одному ведомству, у которого была ошибка, да?
0: Совершенно
1: верно. Которое обнаружило ошибку. Да. Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот по каким-то причинам, какие ошибки чаще всего предприниматели сами допускают, и насколько искусственный интеллект эти ошибки тоже помогает найти?
0: Угу. Вот, как я ранее проговорил, искусственный интеллект имеет исключительно рекомендательный характер, угу. То есть, ну, 100% доверять и принимать решения, которые искусственный интеллект вам выдал, ну, нельзя. Но необходимо перепроверять это все. Какие ошибки чаще всего у нас бывают? Ну как, не у нас, а у предпринимателей.
1: Да.
0: Во-первых, как вы правильно подметили, большинство из-за неосведомленности приходят с не тем перечнем документов. Это первое. Второе, когда все-таки предприниматель решает самостоятельно подать заявку, подает в неправильные органы, куда ему вообще не было необходимости подавать. Это вот основные проблемы на текущий момент.
1: А как ему понять, в правильный или в неправильный орган он подал? Или это получается от незнания самого предпринимателя, какой именно документ ему нужен? Да,
0: да, совершенно верно. Это, во-первых, из-за незнания. Во-вторых, искусственный интеллект мы внедрили, который помогает. А понимает он, туда или не туда подал, после ответа, как получает заявку. То есть, допустим, человеку необходимо подать заявку в Министерство экономики там, и Министерство сельского хозяйства, а он подает Министерство обороны. То есть Министерство обороны дает, в свою очередь, разъяснение, что вам нет необходимости получать какой-то разрешительный документ для ввоза товара и так далее.
1: Получается, министерства, те все равно должны дать ответ, что это не к нам относится. Да,
0: да? Именно это послужило разработкой и внедрением сервиса на основе искусственного интеллекта.
1: Это, да, мне кажется, очень удобно. Вот такой вопрос.
0: Я извиняюсь, я еще добавлю вот насчет AI Trade KG. Я ранее проговорил, по каким критериям определяют. Это код ТНВ, ну, где ошибиться невозможно практически. Есть два списка, НКС, национальный контрольный список, и единый перечень. Искусственный интеллект на основе кода ТНВ проверяет в обеих перечнях и дает свою рекомендацию. По единому перечню или по национальному контрольному списку, по данному коду ТНВ, необходимо обратиться в такие-то, в такие-то, такие-то органы для получения различных документов. Это первый критерий. Второй критерий – это техническое описание самого товара. То есть, по, допустим, возьмем, к примеру, бинокль. Бинокль же может быть военного назначения, может быть обычный, да, бинокль. Поэтому искусственный интеллект не только полагается на код ТНВ, также на техническое описание товара и на основе исторических данных. Что это означает? Искусственный интеллект на основе кода ТНВ изучает, какие решения были ранее приняты по этому товару. То есть, какие министерства обращаются чаще всего по данному коду ТНВ. Вот. Это три главных критерия, по которым определяет, куда и в какие органы обращаться для получения различных документов.
1: Если, например, предприниматель все идеально все оформил, все, что нужно, то сколько ему времени примерно приходится все-таки ждать этого ответа, что все документы приняты и все было сделано правильно? Ну, вот в среднем сколько ждать?
0: Ну, это в зависимости, какой разрешительный документ. Это все зависит от этого, во-первых. Во-вторых, это зависит от самих министерств, ведомств. Потому что, как, ну, как правило, решение за ними. Решение принимают они сами.
1: Хорошо.
0: В целом, выдача разрешительных документов, ну, по нашему мнению, должно составлять не более 3 дней. Не более.
1: Ну, в общем, грубо говоря, не неделю,
0: да,
1: меньше.
0: Да, да, да.
1: Все хорошо. У меня тоже такой достаточно общий вопрос. Например,
21: не все, в каком вообще количестве, я думаю, что у предпринимателей все равно бывают ошибки, в каком количестве товара, если предприниматель хочет вывести, может быть, ну, давайте тоже на каком-то примере рассмотрим, или в общем, это нужно рассчитывать как товар, для которого необходимы разрешительные документы. И вот, наверное, бывали такие интересные случаи, когда какой-то товар хотели получить документы, но на самом деле это к вам не относится, его можно провозить, ну, грубо говоря, просто как в личных целях, да?
4: Нет, но можно начать с того, что любой товар, который перемещается на территорию Кыргызской Республики или с территории Кыргызской Республики, то он идет с соблюдением запретов и ограничений. Данные запреты и ограничения, они указаны в решениях ЕК и в национальном законодательстве. Он может их проверить по также коду наименования товаров и сопоставить, какой товар у него подпадает под запреты. Вот для этого и нужно единое окно, чтобы выдавало разрешительные документы на эти товары. В случае, если он подпадает, он обращается в единое окно и берет эти документы, ну, заявку и получение документов разрешительных. Но чтобы товары прям, по идее, они заранее уже знают, какие им нужны документы. Участник ВЭТ, он не идет просто вот без знаний каких-то, да, он уже заранее выясняет, какие документы ему нужны. Он идет, консультируется, он идет в единое окно, консультируется. Он идет, приходит в таможню, он тоже там берет консультацию, какие документы нужны, как мне провести этот товар и что ему делать. Для этого вот мы и есть, в принципе, что он как бы не мог просто проехать.
21: Хорошо, вот что делать тем предпринимателям и вообще с тем товаром, да, на котором, может быть, были оформлены не все разрешительные документы? Наверное, бывают такие случаи, да, когда часто пытаются вывезти, но оказывается, что вывозить такой товар нельзя или привозить наоборот. Вот вообще предприниматели часто ли совершают вот такие ошибки, которые потом, за которые нужно нести ответственность?
4: Ну, довольно нечасто, но есть такие случаи, 2 из 10, наверное, случаев, где они... У нас предусмотрена таможенная операция, где до получения документов участник внешнеэкономической деятельности может поместить на временное хранение товары. Либо, если это не лицензия, то мы можем выпустить под условный выпуск этот товар с причитающимися платежами, и по истечению 45 дней он должен этот документ разрешительный нам предоставить.
21: Хорошо. И тоже такой общий вопрос. Цифровизация, создание вообще единого окна и улучшение условий для предпринимателей, это позволяет, вот, чтобы этот процесс шел достаточно быстро и исключить коррупционные риски сами, да? Скажите, вот насколько улучшилась ситуация в этом плане, насколько сейчас вы, может быть, тоже получаете положительные отзывы от самих предпринимателей, что стало гораздо легче, удобнее и понятнее, что делать и как работать с этими системами?
0: Как я вот ранее сказал, про этапы разработки, аналитика является самой важной для выявления потребностей, недостатков и так далее, и так далее. На сегодняшний день мы осуществили, ну, за последние 2-3 месяца, наверное, осуществили 2-3 совещания с предпринимателями, для того, чтобы поддерживать связь и грубо говоря, сверять часы, так как наш продукт, который мы разрабатываем, внедряем непосредственно целевым пользователем является вот предприниматели, да? Мы делали несколько совещаний, в ходе которого предприниматели заявили о том, что, ну, единое окно действительно необходимо, и какие возможности у нас есть, да, ну, грубо говоря, подсказывали нам, в каком направлении можно двигаться, потому что непосредственным пользователем являются вот предприниматели и бизнесмены.
1: Я до этого говорила, что мы к этому вопросу вернемся. Вот вы сказали, что в августе был запущен вот этот портал CERT Trade KG, и он, получается, упростил выдачу сертификатов и деклараций соответствия. Давайте немножечко поподробнее поговорим об этом. Все-таки каким образом это упростилось и что удобного тоже есть на этом самом портале? Угу. Вот вы сказали, позвольте, что больше 100 человек, да, уже воспользовались?
5: Позвольте, да, по этому поводу сообщить, что в рамках вот модернизации ИСЕО нашей системы были проделаны работы по обновлению портала CERT Trade KG. Данный портал создан для автоматизации процессов оформления сертификатов соответствия и регистрации декларации о соответствии требованиям тех регламентов. Это существенно упростило и ускорило подтверждение безопасности ввозимой и производимой продукции, также в том числе и в Кыргызстане. Кроме того, также была запущена в августе этого года электронная система для оформления двух типов документов: одобрение типа транспортного средства, сокращенно это ОТТС, и одобрение типа шасси, ОТШ. Эти документы тоже подтверждают соответствие определенного типа транспортного средства и шасси требованиям безопасности. Речь идет как о ввозимой технике, так и той, которую производят или собирают в Кыргызстане. То есть теперь специалисты могут в одной системе подготовить документы, согласовать, подписать электронной подписью и внести в реестр. Это существенно сокращает ручную работу и делает процедуру оформления более прозрачной и удобной для участников внешней экономической деятельности.
1: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Вот эти, получается, оно тоже помогло сократить время, да? Или что было именно конкретно улучшено? Вот именно вот эти вот, получается, сертификаты, они требовали того, что, может быть, они наиболее распространенные, да, или чего они требовали? Почему была выбрана именно вот автоматизация именно вот этих самых сервисов, да?
5: По автоматизации данных сервисов они в первую очередь проходят во исполнение также обязательств в рамках ЕАЭС.
1: Uh-huh.
5: И также для создания определенных таких условий, также включая дебюрократизацию и вообще политику в целом цифровизации документов, то есть
1: uh-huh.
5: мы, руководствуясь всеми политикой вообще цифровизации, когда идет речь о цифровизации вообще всех госуслуг в том числе, да, этот план был включен в наш план деятельности за 26-й год. И, как вы уже поняли, вообще ИСЕО мы постоянно стремимся расширить услуги. В дальнейшем тоже планируется ряд очень мероприятий, услуг, которые будут подключены к нашей системе. И одним из них вот является CERT Trade и получение вот таких сертификатов соответствия.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот тоже вопрос такой, проводит ли центр обучающие семинары или тренинги для учеников, участников ВЭД по работе в самой системе? Вот как понять, как это система работает и что для этого делается? Естественно, для начала это было проведено обучение самих сотрудников, да, а дальше уже и, может быть, самих предпринимателей.
0: Совершенно верно. Когда я вот говорил про этапы, mm-hmm. после внедрения обязательно необходимо обучение, а также техподдержка. В рамках техподдержки как раз-таки предусмотрено обучение не только наших операторов, сотрудников, а также бизнесменов и предпринимателей. Вот, Как я уже сказал, мы вот постоянно в диалоге с бизнес-сообществом. После внедрения определенной системы, новой системы, скажем так, обязательно предусмотрено обучение. Мы в наших СМИ, сайтах, системах оповещаем о том, что будет проводиться обучение в рамках внедрения и разработки новой системы, и ну, просим всех подключиться как бы, к обучению.
21: Это обучение, оно проходит в каком формате?
0: Семинар и так далее.
21: Ага, то есть это
0: да,
21: очно?
0: Это непосредственно, да, офлайн формат, и демонстрация самой системы, ответ вопрос и так далее, и так далее.
21: Хорошо, а сколько было таких семинаров проведено и, наверное, много, да, интересующихся это из среди тех экспортеров и импортеров, которые, может быть, большие грузы, да, завозят и вывозят?
0: Ну, за последние месяцы было два обучения. Это вот непосредственно Сертрейд и ОТТС ОТШ.
21: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот как работает служба поддержки сама получается, если возникли трудности при подаче электронной заявки? Вот вы сказали, что в ЦОП, получается, оказывается

0: Улучшение непосредственно нашей работы ведется аналитика. То есть, как это делается? Поступило обращение, по какому вопросу, по какой тематике, был ли ответ на этот вопрос, если был, то какой, и обязательно отзыв, обратный фидбэк.
1: Угу. Хорошо, а если получается, что наоборот, проблема достаточно долгое время, вопрос предпринимателя не решался, вот в этом случае вы проводите, может быть, какую-то работу время от времени с другими госорганами, чтобы понять, как, может быть, улучшить систему этого единого окна, или для того, чтобы, может быть, все обращения были все-таки рассмотрены, может быть, иногда не в такие долгие сроки, да, потому что все равно кто-то может затягивать вопрос для того, чтобы все уточнить.
0: Да, совершенно верно. Обычно мы такие вопросы, ну, решаем в рабочем порядке, mm-hmm. чтобы, дабы ускорить, да. Обычный предприниматель, бизнесмен не виноват абсолютно ни в чем, в том, что могло бы его задерживать, его ввоз или вывоз товара. Поэтому мы тесно работаем с министерствами и ведомствами, призываем всех, включая и нас, чтобы работали для государства. Хотелось бы добавить еще то, что мы как государственное предприятие держим вектор в сторону государственной политики, вообще в целом цифровизации государственной. Ну, тут, грубо говоря, прямая связь, насколько быстро и насколько много товара будет завезено в Кыргызстан, столько и денег поступит в бюджет государства. Тут прямая связь, как бы.
1: Хорошо. До этого я у вас спрашивала про чат-бот. Чат-бот у вас, скорее всего, тоже работает.
0: На данный момент он не работает. На данный момент он в процессе разработки. Надеемся, что до конца года мы тоже внедрим это. Чат-бот мы делаем совместно с коллегами государственной таможенной службы, чтобы это не был просто чат-бот, который отвечает на вопросы и обращения единого окна, а в рамках таможенного эко-мира, скажем так.
1: Хорошо, получается, теперь у меня еще есть вопрос по поводу планов на будущее. Вот вы сказали, что чат-бот, вы сейчас над ним как раз работаете. Какие еще планы у вас есть? Вот буквально до конца года осталось 3 месяца, да? Что интересного, на чем вы еще сейчас работаете, чтобы упростить жизнь предпринимателям? Вот вы автоматизация от ТТС и от ЭШЭ. Вы уже сделали. Угу. Теперь на очереди что еще?
0: Сейчас в процессе разработки платежный шлюз, мы это так называем, дабы исключить бумажную рутину, бюрократизацию и так далее, чтобы бизнесмену не приходилось бегать по разным ведомствам, министерствам, банкам. Мы сейчас разрабатываем платежный шлюз. Что это подразумевает под собой? Это единая квитанция, единый платеж для бизнесмена. То есть вы приходите к нам, вам нет необходимости бегать по банкам и оплачивать разные платежи в разных банках и разными квитанциями. Это будет единая квитанция, единый платеж с возможностью расщепления денежных средств по ведомствам, министерствам и органам, которые задействованы. Также, если говорить о международных планах, мы активно работаем над взаимодействием с нашими соседями, с братскими государствами Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Китай тоже, по части обменами данных. В этом году мы неоднократно ездили в командировки, где как раз-таки прорабатывали этот вопрос касательно, ну, если в детали спуститься, обменами сертификата происхождения. Обмен и взаимное признание. То есть, грубо говоря,